Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 11 до 14 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 9 до 13 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, насколько выросли доходы белорусов и чем порадует Союзмультфильм.
0: Новости.
1: Беларуси и Пакистану следует изучить эффективность своего сотрудничества. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с председателем Верхней палаты парламента Исламской Республики. Глава государства считает, что реализация совместных проектов двух стран идет слишком медленно. Александр Лукашенко предложил исключить все возможные препятствия и активно выполнять инициативы на благо обоих государств. Также политик подчеркнул готовность официального Минска к развитию межрегионального сотрудничества с Исламабадом. Средняя зарплата в Беларуси составила более 3100 рублей в августе. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Речь идет об оплате труда до вычета налогов. Больше всего оценивают работу специалистов сферы информации и связи. Там суммы превышают 6500 рублей. Что касается Минской области, то она находится на втором месте по уровню средней номинальной зарплаты – около 3274 рублей.
0: К новостям в мире.
1: Россия готова отвечать на испытания ядерного оружия другими странами. Об этом заявили в Российском министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что США готовятся возобновить тестирование компонентов оружия массового поражения. Официально Москва уверена, такой шаг способствует формированию новой гонки вооружений. Кремль подчеркивает, что готов соблюдать добровольный запрет на ядерные испытания только при аналогичном поведении других государств. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко в ходе рабочего визита в Узбекистан побывал в Адижанской области и встретился с главой региона. Встреча подтвердила взаимный интерес к обмену опытом в управлении промышленными активами, технологическом развитии и реализации совместных инициатив. Стороны выразили уверенность, что сотрудничество между Минской и Адижанской областями станет важным вкладом в укрепление межгосударственных отношений между Белоруссией и Узбекистаном. И в завершении выпуска. Московский монетный двор выпустил коллекционный альбом к 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщили в пресс-службе киностудии. В комплект вошло 10 медалей. На них изображены герои классических и современных мультфильмов. Сувениры изготовлены из мельхиора. Отмечу, юбилейный тираж составил 1936 экземпляров, что символично совпадает с годом основания студии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Итак, 7 часов и 8 минут на столичных часах. Минск, доброе утро.
2: Такие доброе утро.
1: Минская область тоже здравствуйте, дорогие. Если вы сейчас пытаетесь открыть глаза, то мы вам в этом поможем.
2: Всем привет, друзья. Это Минская волна. И с вами те, кто уже точно проснулся. Женя Тихонов.
1: И Юля Умарова. И у нас для вас есть отличная новость. Можно даже сказать, главная новость за этот день.
2: И не говори, Жень, ведь сегодня таки пятница вышла. Что-то мне сегодня хочется разговаривать именно в таком ключе, тот самый день, который мы все дружно начинаем ждать еще с понедельника. А некоторые особо предусмотренные личности, так вообще с вечера воскресенья.
1: Это точно. И вот что интересно, социологи выяснили, что пятничный вечер мы ждем и предвкушаем порой сильнее, чем сам уикенд. Само ожидание праздника это по факту уже праздник, так что ловите этот момент прямо с утра.
2: Так что если вам кажется, что вы сегодня соображаете быстрее обычного, это не кофе, это эффект пятницы. Включаем улыбки, настроение на полную мощность и встречаем этот день вместе с нами. Но для начала прогноз погоды.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается погода следующего характера. Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Температура воздуха максимальная днем до плюс 17.
2: В столице также облачно с прояснениями. Временами дождь. Вероятность осадков 80-90%. Температура воздуха утром от 9 до 11, днем до плюс 14.
1: Спойлер хотите, кстати?
2: Ну-ка.
1: Да, еще на самом деле завтрашний день только переждать такой погоды, и все, тучи расступаются, мы увидим солнце. Ну, а мы разгоним тучи этого дня вместе с вами, начиная прямо сейчас.
2: Итак, да, приготовили для вас свежий гороскоп, представим его к концу часа в лучшем виде.
1: Да, в пятницу нам точно должно повезти всем. Планируем также выходные вместе, подскажем, что сделать следующие два дня, уже где-то к середине часа.
2: И в ближайшее время будем рассказывать, когда начнут включать отопление в Минске и согреваться в Минске. Вместе с нами, с Минской волной.
1: Наконец-то! В общем, как вы поняли, утро на волне 97.4 FM начинается. Пятница, тем более, так что не спим, а то выходные впереди.

0: Разбор полетов.
1: Это была действительно пятница и 7 часов 18 минут.
2: Что значит была? Она сейчас есть у нас.
1: Она есть и будет еще целый день, друзья. И пока водители с утра прогревают свои авто, а это уже чувствуется, поверьте, сейчас поделимся теплыми новостями. Наконец-то отопление в Минске начали включать уже со вчерашнего дня. И пока тепло дают только зданиям в первую очередь, то есть это школы, детские сады, лечебные, медицинские учреждения, а также учреждения соцобеспечения, спортивные школы, ну вы поняли, да, в общем-то, музеи и так далее. Но вот вопрос, когда же уже дома дадут отопление?
2: Ну, а вот тут пока что еще очень неоднозначный ответ. Точнее, его просто не существует. По жилому фонду решение пока еще не принято. И вот тут важный момент, потому что первая очередь, это когда среднесуточная температура от плюс 10 и ниже держится 3 дня подряд. Вторая очередь, то есть квартиры и общежития, это когда плюс 8 и ниже, те же самые 3 дня подряд.
1: То есть нам нужно еще 3 дня как минимум продержаться при плюс 8. А если мы замерзнем раньше?
2: Я думаю, что мы не замерзнем.
1: Я хочу, чтобы к выходным дали тепло, потому что дома холоднее, чем на улице.
2: Мне кажется, что, вот смотри, обещают, что в воскресенье уже нормальная погода, там до плюс 14.
1: Обещают, бабье лето.
2: Юль,
1: да.
2: Все нормально, ты можешь просто утеплиться. Пока что ты утеплена плоховато.
1: Куда еще более утепляться? Я в трех пижамах сплю. Ну ладно, пока пока будем греться под пледом и вспоминаем, где лежат теплые носки. Но начало положенное, и это уже тепло на душе. Что хотя бы в соцучреждениях начали включать отопление. А значит, хоть на работе не замерзнем.
2: Именно так. Но ладно, пока мы обсудили эту важную информацию, уверены, что и правда тепло в доме будет в каждом. И не только с помощью отопления, но
1: дышите
2: и с помощью нашего активного дыхания. А под нашу музыку дышать активнее, это очень даже полагается.
1: Давай музыку для сугреву.
2: Нет, сначала давай рекламную паузу.
1: Ну давай.
0: Реклама на Минской волне.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс!
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на связи.
1: Алло!
2: Итак, достаем ручки, двойные листочки.
3: Достала.
2: Так, нет, никакая не контрольная, не пугайтесь, это просто утро пятницы. А как мы понимаем, утро пятницы, до выходных уже рукой подать. И сейчас давайте небольшой сделаем чек-лист, что можно успеть сделать в Минске, пока это еще не закончилось.
3: Итак, три пункта. Без воды, без лишней информации. Берем и применяем на свою жизнь.
2: Да, первое. Последняя пятница сентября, это значит последний день, когда в Минске работают фонтаны. Сезон официально закрывается сегодня. Дня. Так что, если вы давно хотели прогуляться по городу и поймать эту осеннюю атмосферу с водой, то не откладывайте это на субботу. В субботу этого уже не будет.
3: Ни в коем случае. Второе. Осень — это ярмарки. Не устанем повторять, что в Минске с середины сентября по декабрь работают сельхозярмарки во всех районах. Возле Дворца спорта, у Чижовки-арены, там где-нибудь в центральном районе около кинотеатра Киева, около меня. По районам свежие овощи, мед, соленья. В общем, в пятницу вечером очередей меньше, чем в субботу утром. Обязательно загляните и прикупите себе чего-нибудь.
2: Не пропускайте такие события, витамины, потому что это необходимо всем и каждому. Ну и третье. Если давно вы собирались куда-то сходить, но не было времени, то шанс у вас есть. Допустим, со вчерашнего дня, с 24 по 27 сентября, в Минске будут бесплатные экскурсии ко дню туризма. То есть это

заходи без причин.

0: Гороскоп на удачу.
1: Сегодня пятница, день, когда хочется верить, что звезды на нашей стороне.
2: О, да.
1: Вот проверим гороскоп на сегодня, прямо сейчас выносите.
2: Итак, от слов к делу. Овны, деньги сегодня любят счет. Перед крупной тратой загляните в баланс, иначе банковское приложение первым испортит вам настроение.
1: Испорти настроение сам первый ему.
2: Хорошо.
1: Не заходи туда.
2: Ну, подожди, нет, как-то так не получится. У меня сегодня как раз планируются нормальные такие траты. А я не знаю, сколько у меня на
1: балансе. Не обязательно заходить. Ой, ты счастливый человек, да? Вы что, вы слышали его? Ну вообще, он не знает, сколько у него на балансе. Ладно, хорошо.
2: Молодой
1: еще. Я за тебя рада. Тельцы, домашние дела потребуют участия. Разберитесь с самым срочным, но не затевайте уборку размером с госреформу.
2: Близнецы, в компании легко сказать лишнее, поэтому фильтруйте шутки и обещания, особенно, когда язык веселее хозяина.
1: Раки, близкому человеку нужна поддержка, а не советы. Просто вы слушайте, иногда чай убедительнее получасовой лекции.
2: Согласен. Львы, финансовое предложение покажется заманчивым, но сначала изучите условия. Мелкий шрифт редко пишет признание в любви,
1: правда.
2: Поэтому да, посматривайте очень внимательно. Будьте охотником, львы.
1: Девы, пара слов в переписке может породить путаницу. Уточняйте договоренности сразу, то есть на берегу, чтобы потом не расследовать собственный детектив.
2: Ну, конечно, если вам этого не хочется. Весы, семейный вопрос потребует мягкости, но не бесконечных уступок. Спокойно обозначьте границы, потому что вы человек, а не круглосуточная поддержка.
1: О, звучит как какой-то девиз дня, лозунг, весы. Вы поняли? Мы не круглосуточная поддержка. Мы только 5 через 2.
2: Служба быстрого реагирования, вообще у нас обед.
1: Это да, скорпионы, творческая задумка пойдет легко, если перестанете ждать идеального момента. Вдохновение не любит стоять в очереди, так что задумайтесь.
2: Кто ж любит-то? Стрельцы, желание порадовать себя может обернуться лишними покупками. Выберите одну приятную вещь, десятая скидка, не экономия.
1: Не экономьте сегодня, стрельцы, играем на все. Козероги, в отношениях откажитесь от тотального контроля, дайте другому проявить. Даже хороший режиссер, козероги, иногда покидает площадку. Дайте волю эмоциям и пространство себе и вашему партнеру.
2: Водолеям. Рабочий порядок нарушит срочная мелочь. Не перестраивайте весь день. Пожарной сиреной иногда оказывается обычный чайник.
1: И рыбы. Фантазия поможет решить задачу красиво, но проверьте детали перед финалом. Вдохновение также не любит инструкции. Пользуйтесь по зову сердцу.
2: Ну что же, пятничный гороскоп вышел вполне себе. И как мы видим, что очень многие знаки сегодня будут тратиться. Да, это такое мы на самом деле не любим. Мы просто любим получать. Ну и поэтому мы получим сейчас порцию новостей от Екатерины Гунько, которая уже их подготовила. Но давайте сначала разомнемся на музыкальной паузе.
1: Сбавим обороты.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Реклама. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Минской области и Узбекистана и какую новинку представила компания «Бентли».
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о награждении орденом матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены 239 женщин из всех областей и Минска. Это представительницы разных сфер, от промышленности до образования и культуры. Самая многочисленная группа – 91 человек из Брестской области. Среди награжденных есть медработники, педагоги, животноводы, специалисты пограничной службы и домохозяйки. В Беларуси сократилась очередь на протезирование суставов. Об этом рассказали в Республиканском центре травматологии. Показатель снизился в 10 раз за несколько лет. Если раньше в листе ожидания было около 30 тысяч человек, то сейчас менее 3 тысяч. Средний срок ожидания операции составляет от 1 до 3 месяцев. Всего в стране открыто 46 специализированных центров по замене тазобедренных суставов.
0: К новостям в мире.
1: Китай будет расширять взаимодействие с США. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Пекин будет приветствовать американские компании, желающие инвестировать и вести бизнес в Китае. Он рассчитывает, что и США будут справедливо относиться к китайским компаниям. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество по линии обороны и правоохранительной деятельности. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко посетил Адижанскую область Узбекистана. Он ознакомился с работой мебельного центра и джинсовой фабрики, чья продукция идет на экспорт. Глава области отметил, что у Минчины есть свои возможности в кожевенной отрасли. Так, в Гатово работает крупное профильное объединение. Стороны рассматривают кооперацию в легкой промышленности – от работы с сырьем до выпуска готовой продукции. И в завершении выпуска «Бентли» представила свой первый серийный электромобиль «Таркал». Он выпускается в двух версиях. Запас хода около 600 километров. Зарядка до 80% занимает примерно 16 минут. В салоне изогнутые экраны, система распознавания лиц и отделка из шерсти мериноса. Цена стартует от 230 тысяч долларов. Производство начнется во втором квартале 2027 года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Влетаем в новый день на высокой ноте. «Улетное утро» на МВ. Радио.
4: Всем привет, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: 8 утра, и это пятница. Жень, ты сегодня выспался?
5: А как будто я должен.
4: Ты никому ничего не должен, да и вообще неважно. Пятница же, выспимся на том свете.
5: О, нет, слушай, спасибо. Мне хотя бы на этом бы свете выспаться.
4: Ну а если серьезно, ученые тут выяснили, сон больше 8 часов ускоряет старение. И меньше 6 тоже. Идеально, говорят, спать от 6,5 до 7, 8, до 8, блин, до 7,5 часов. И отоспаться в выходные, кстати, не получится. Но это все для понедельника. Да, сегодня пятница, последний рабочий день. И мы имеем право немного расслабиться.
5: Хорошо, тогда действуем по следующему плану. Дожить до вечера, лечь вовремя, а там уже разберемся.
4: Вот именно.
5: Ну а пока продолжим наше утро. Второй час стартует на Минской волне 97.4 FM. Это название нашей Минской волны. С вами Юлия Умарова, Женя Тихонов. И давай-ка выложим планы на этот час.
4: Выкладываем и видим, что у нас есть билеты сегодня в дельфинарии. С удовольствием разыграем их в середине часа, так что дождитесь розыгрыша.
5: Ну, события не так. Мы, скорее всего, сделаем это под конец часа, потому что в середине часа у нас тоже есть план. Мы поделимся с вами новостью, и причем важной, так что оставайтесь с нами.
4: Ничего не может быть важнее праздников на 25 сентября. Вот
5: согласен.
4: Они уже будут в самое ближайшее время. Поэтому доброе утро, страна! Начинаем его вместе с улетным утром на МВ-радио. И, конечно же, ставим музыку под стать нашему пятничному настроению.

0: Мы даже не будем говорить, что пятница уже сама по себе праздник. Это такое клише, которое уже приелось абсолютно всем и каждому, и нам в первую очередь. Однако у нас есть другие поводы. И вот они, все как мы любим.
1: Мы начинаем отмечать этот день Всемирного дня фармацевтов. Уже кто, как не этот специалист, знает, какие именно лекарства нужны, в каких количествах и сколько их принимать. Всегда подскажет, всегда расскажет, и ответственность, между прочим, на нем лежит не меньше, чем на оперирующем враче.
0: Да, просто они работают немножечко по-другому, потому что вот мы все слышали фразу, что лекарство от яда отличается лишь дозировкой.
1: Да-да.
0: Задача фармацевта – не перепутать. И знаете, мне немного за них обидно. Вот мы ценим тех, кто нас осматривает, да, кто оперирует, а вот этим профессионалам как-то не особо сильно поют оды. Поэтому исправляем. Дорогие фармацевты, с праздником!
1: Ура!
0: Спасибо за вашу работу, за вашу внимательность и доброе отношение к каждому, кто приходит к вам за помощью. Желаем, чтобы в вашей личной аптечке всегда были рецепты счастья, капли удачи и крепкое здоровье.
1: И самое главное, берегите себя, крепкого вам здоровья и продолжайте делать то вот самое добро, которое вы несете в массы. Потому что в первую очередь вы для людей это делаете, но про себя не забывайте.
0: Ни в коем случае. Главное, чтобы ваши лекарства вам были не нужны.
1: Это да. И теперь другой у нас еще праздник есть, а нужно успеть отметить. Всемирный день мечты. Уметь мечтать – это вообще, я считаю, дар. О мире, где нет конфликтов, да, о новой Феррари или о том, что айфон будет стоить 3 копейки, да, о чем угодно, да, неважно. Но главное вот мечтать.
0: Главное мечтать, и правда.
1: Ключевое.
0: Но дело-то в том, что есть еще такое понятие, как фантазия, и тут важно их отделить. Многие путают, но они на самом деле очень хорошо разграничены. Фантазия, запоминайте, это нереально, почти несбыточно, просто полет вашего воображения.
1: Эфемерно,
0: а
1: да.
0: Вот да. Хорошее слово, отличное слово, эфемерно. А вот мечта, она почти осязаема, потому что достижимо, будь у вас желание, конечно же. О чем мечтаете, дорогие друзья?
1: Да, кстати, можете нам написать Viber, Telegram 8029-1010-307. Мы с удовольствием зачитаем и почитаем ваши ответы. Мы
0: да,
1: не жили, не исполним, конечно, но так как... Но зато, может, вот притянем, понимаете, вот эту удачу к вам поближе.
0: Да.
1: Запустим сигналы в космос.
0: Да и, возможно, сами станем ближе с нашими слушателями. Это мы всегда любим. Это, возможно, даже наша маленькая мечта. Ну что же, праздники на этом на сегодня заканчиваются. Это было лишь всего лишь два из огромного вороха, который мы выбрали. Надеемся, что они вас на что-то натолкнули. Ну а мы пока что подталкиваем наш эфир к рекламно-музыкальной паузе на МВ Радио.
2: Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: Авто выбирай на бутик Автобай.
7: Авто продавай на бутик Автобай.
6: Авто меняй на бутик Автобай.
7: Авто покупай на бутик Автобай.
8: Более 4000 хороших авто в наличии.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
9: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Вот, Юля, ты помнишь на своей памяти, или, может, может, слышала даже где, чтобы о зиме говорили с таким ужасом?
2: Ну, если ты про нас, белорусов, то мы к зиме относимся спокойно. А вот у соседей, судя по всему, зима превратилась в какой-то апокалипсис.
1: Да, именно. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины заявил, что следующая зима может стать для Украины, если не последней, то такой, которая запустит необратимые процессы.
2: Необратимые процессы звучит как диагноз, а не как прогноз погоды, если честно, от синоптиков.
1: Да уж, и дальше он перечисляет, что денег нет, подготовка к отопительному сезону провалена полностью, многоквартирные дома с резервным источником питания не обеспечены, частный сектор вообще никто не готовил. Ну и в конце риторический вопрос от него же, поэтому цитата: «Как в таких условиях государство и вся система могут пройти зиму?»
2: То есть человек буквально разводит руками и говорит: «Мы не знаем, что делать».
1: Да, причем это как бы не рядовой обыватель, это не простой гражданин Украины, а глава профильного союза, между прочим. Если уж он так говорит, значит, ситуация и правда тяжелая.
2: И вот тут возникает вопрос: а куда же делись те миллиарды, которые Запад выделял Украине на поддержку? На оружие, да, на зарплаты чиновникам, на пиар, сколько угодно, а на подготовку к зиме нет. Не успели пальто купить,
1: ну,
2: понимаешь?
1: Возможно, подготовка к зиме — это как-то скучно, это не дает красивых кадров для телевидения, это не вписывается в нарратив «Мы побеждаем», а потом оказывается, что люди остаются без тепла, без света да без воды.
2: И вот это самое страшное. Западные партнеры любят говорить о поддержке Украины сколько потребуется. Только почему-то эта поддержка не доходит до тех, кто будет мерзнуть зимой, да, обычных граждан.
1: Ну, а теперь самое интересное. Пока мы обсуждаем, переживет ли Украина зиму, где-то в Варшаве или Брюсселе сидят люди и решают, назвать ли военную базу Форт Трамп. Вот такие приоритеты. Вчера об этом говорили.
2: Контрасты впечатляют. Одни думают, как не замерзнуть, другие, как угодить чужому президенту.
1: Да, и так вот и на этом фоне особенно ясно видно, нам, белорусам, повезло. У нас есть своя земля, своя зима и своя голова на плечах. И мы не знаем, это независимо от каких там сюрпризов или капризов, мы ничего не ждем, когда нам дадут деньги там на отопление.
2: Мы просто готовимся к зиме, к хавьерам, да, и ко всем...

0: лучших работ.
1: Порой нас так и затягивает воспоминания. Допустим, о молодости ранней, мы все еще огурцом, это каждый, да, из тех, кто слушает. О детстве, к примеру, о тех моментах, которые нас согревают и к которым хочется возвращаться даже спустя десятилетия. Сегодня мы вспомним одну из песен из советского фильма. Mm-hmm. Но не за просто так, между прочим, а за билеты в дельфинарий.
2: Да, песня, которую вы наверняка слышали, но, возможно, забыли. Вот напоете ее вместе с нами, угадаете фильм и отправитесь прикоснуться к удивительному подводному миру и проводить незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте, друзья, волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре.

0: детский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Такое нам подходит. Ну, а вы подойдете на кандидатуру победителя, если выполните следующие условия. Первонаперво советуем вам зайти в наш Инстаграм, подписаться, конечно же, на него и посмотреть последнюю сториз. Там будет выложен набор из эмоджи.
0: Смайликов,
1: эмоджи, да. Смайликов. Называйте, как хотите. Ваша задача угадать, какую строчку из песни мы сегодня спрятали
0: из
1: в этом шифре.
0: Из культового советского легендарного фильма. Его смотрел абсолютно каждый, но если не смотрел, то слышал. Я вот сама только вспомнила эту песню и потом, так это ж она.
1: Семен, да, Семен.
0: Да. Кто там наигрывал на гитаре эту песню?
1: Да, в красной шапке сидел и грустно вздыхал. В общем,
0: присылайте ответы в Viber, Telegram 8029 10 10 307.
1: Можно также еще и в Инстаграме в ответом на сторис, но сразу предупреждаем, только с пометкой вашего номера телефона. Сегодня мы будем выбирать человека под номером 14. Далеко идти не будем, так что ждем ваших ответов. Пока слушаем музыку на МВ Радио. Всем удачи!
0: Наша операция начинается.
1: Пойдем тренироваться на кошках.
0: Пойдем.

0: Шифробот.
1: Кто не играет с МВРадио, друзья, тот потом жалеет о упущенной возможности. Это, между прочим, не мы придумали, это еще старая добрая советская поговорка, традиция. И сегодня, граждане наши дорогие, мы выбирали победителя того, кто окажется под номером, каким мы выбирали?
2: 14. Все,
1: да.
2: Верно.
1: Спасибо, коллега. Так
2: пожалуйста,
1: вот, кто
2: коллега.
1: Сегодня хочет отправиться в дельфинарий?
2: Ну, на самом деле, как мы поняли по сегодняшнему отклику...
1: Лес и рук желающих был.
2: Да, что просто все хотят, как кажется, пойти в дельфинарий. Ну а что, осень к этому подталкивает. Все-таки там какой-никакой запах соленой воды, как будто бы даже море где-то, если так подумать. Прекрасное представление. Но мы сегодня искали человека под номером 14, который даст нам правильный ответ на наш шифр. Кстати, звучал он следующим образом. Постой, паровоз, не стучите колеса. Классика, абсолютная классика.
1: И вы до нее все догадались, конечно же, это из фильма «Операция И», «Другие приключения Шурика». Вспомнили, да, Юрия Никулина, как он на гитаре играл эту легендарную
2: песню.
1: Георгия
2: Вицина, конечно же, Моргунова. Всю эту троицу, которая осталась у нас в памяти, как, знаете, постсоветские дети.
1: А молодые.
2: Ну, слушай, это фильмы, которые переживут, мне кажется, еще и нас и будут пересматриваться.
1: Это правда.
2: Но давай все-таки вернемся к нашим пирогам. Сегодня у нас победителем в нашей игре оказался никто иной, как Александр, номер которого заканчивается на 67-78. Александр, что переводится как победитель с греческого.
1: Победоносец Александр, мы вас поздравляем, вы молодец, вы вырвали эту победу.
2: И подтвердили свое имя.
1: Да, статус свой победителя, поэтому несите это знамя с высоко поднятой головой и заходите с ноги в дельфинарий. Дельфины вам только спасибо скажут. Ну, а мы говорим тоже огромное спасибо и ждите сообщения от редактора. В ближайшее время с вами свяжется и расскажет, как забрать билеты.
2: Для всех тех, кто хочет попасть туда, мы советуем не упускать возможность и все-таки прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии, а также в призовой игре. Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца. Ну, а мы пока что это не будем говорить паровозу стоп, кондуктор на тормоза жать не будет.
1: Не, мы идем своим чередом.
2: Конечно, у нас еще целый час эфира впереди, но сначала небольшая рекламно-музыкальная пауза и новости от Екатерины Гунько. Дождитесь.
0: Реклама на Минской волне.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и России и что планируют возвести на орбите Земли.
0: Новости.
1: В Беларуси вводят лицензирование импорта яблок на полгода. Решение принято постановлением Совета министров. Мера не касается продукции из стран ЕАЭС. Импортеры смогут ввозить такие яблоки только по разовым лицензиям. В правительстве отметили, что смогут обеспечить внутренний рынок отечественными яблоками в межсезонье из-за высокого урожая в этом году. Беларусь и Россия подписали протокол, расширяющий равные права граждан на свободу передвижения и выбор места жительства. Это упростит переезд, трудоустройство и получение услуг в рамках союзного государства. Документ также направлен на формирование общего миграционного пространства и внедрение современных технологий контроля. Ожидается, что это снимет барьеры для законной миграции и улучшит условия для граждан обеих стран.
0: К новостям в мире.
1: В Японии создадут управление по борьбе со стихийными бедствиями. Оно начнет работу со 2 ноября. Новое ведомство возглавит премьер-министр страны. Ведомство займется прогнозированием бедствий и будет руководить спасательными и восстановительными работами. В течение 2 лет планируется создать сеть местных отделений. Напомню, ежегодно в стране фиксируется около 1500 землетрясений. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 56-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска компания Google планирует запустить первый дата-центр для искусственного интеллекта в космосе. Основной целью проекта является перенос спутников на околоземную орбиту. По предварительным оценкам, программное обеспечение сможет генерировать в 8 раз больше энергии, чем на поверхности Земли. Запуск запланирован на 1 октября этого года. Проект реализуется совместно с компаниями Planet и SpaceX.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ Радио.
5: 9:07, мы следим за временем, потому что пятница, и это улетное утро на МВ-радио. Впереди последний рабочий день недели, я надеюсь, вы с нами солидарны, и мы поможем вам его пережить, а заодно и расскажем, как пережить все остальное. Вот вам новость, которая пригодится каждому после работы сегодня. Ученые выяснили, Жень, что ходьба – это лучшее лекарство от депрессии.
6: О как! А если у тебя профессия ходьбун, и ты в депрессии, что тебе делать?
5: Ты долгожитель, в гору идти.
6: Ладно, в общем, оказывается, ученые говорят следующее. Даже короткая прогулка перезагружает мозг и наше ментальное состояние. Ну а заодно укрепляются нервные клетки, улучшается сон и настроение восстанавливается в разы быстрее.
5: Ну как будто бы это мы и так знали. Но вот что интересно. Не обязательно, говорят ученые, наматывать десятки тысяч шагов. Пользу может дать даже 1000. Но лучший эффект при примерно 7000 в день. Угу. Главное — регулярность.
6: Главное — регулярность. Так что вот на самом деле не обязательно вот все это нахаживать. Как сказала Юля, просто выйдите так вот на променадик. Вот.
5: Да, даже в свое удовольствие.
6: Делайте регулярно, так что план на сегодня простой. Доживаем эту пятницу, а после работы на тот самый
5: всем
6: променад.
5: Гулять.
6: Ну а пока зовем вас посмотреть, как обстоят дела на дорогах. Пробки, заторы, объезды, все, что нужно знать перед выездом. А то, мало ли, все-таки ситуация такова, что ну,
5: да,
6: только
5: одним,
6: пешком и придется.
5: Одним променадом не обойтись, поэтому все расскажем, все подсвечим через несколько минут.

0: Пристегните ремни.
1: Вагончик тронется, перроны, пробки останутся.
2: Главное,
1: друзья,
2: чтобы не мы тронулись, дорогие друзья.
1: По данным сервиса Яндекс.Пробки, пробки останутся пока еще в 6 баллах, но сейчас посмотрим подробнее ситуацию.
2: Да, ДТП и затор на юге МКАДа. Также ДТП на Ваупшаусовой и Радиальной. Также на Максима Богдановича. ДТП около Большого театра. Пробки на северо-востоке МКАДа рядом с Экспобелом.
1: Логойский тракт стоит. Долгиновский, Орловская, проспект Независимости около площади Победы и центр города в огне. Не, это улица Ленина и городской вал.
2: Да, хотелось бы, конечно, чтобы это была новогодняя иллюминация, а не пробки и сложные ситуации.
1: Слушай, настроение у людей в огне. Понимаешь, если бы ракета не подгорала, там ничего у нее сзади, она бы не взлетела.
2: Главное, чтобы не подгорало ничего сзади у нас, дорогие друзья.
1: А поэтому... и пускай, быстрее окажемся в выходных.
2: Поэтому мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов, объявляем планы на этот финальный час пятницы.
1: Итак, план капкан. Зайти в наш инстаграм, во-первых, подписаться, а во-вторых, посмотреть в вопросе, какой трек хотим мы сегодня послушать под конец нашего эфирного часа.
2: Они сегодня бомбовые, мы с Юлей уже прослушали, они великолепны, так что ждем ваши голоса. Ну а пока напоминаем, что пятница — это время подарков, и мы разыграем чикен-сет от Ами-Ями. Вкусно, сытно и без готовки. То, что идеально будет для выходных, для и для этого дня тоже.
1: А пока мы, Женя Тихонов и Юлия Умарова, приближаем наступление выходных музыкой на МВ-радио.
2: О да!

0: Вылетит и поймаешь.
1: Мы были бы не мы, если бы в пятницу не порадовали ваши желудки. Да. Пряно, мясно, а пахнет как выходные лето. Лесом, дачей, шашлыками. Почему так? Да потому что мы предлагаем вам как раз-таки вкус лета в виде барбекю-доставки Ами Вкуснятина.
2: Итак, друзья, разгребайте свои выходные, разгребайте свободное время. Никакой готовки, все уже под рукой. Чикен-сет от Ами-Ами, который мы сегодня разыгрываем от нашего партнера барбекю-доставка Ами Вкуснятина. Угу. Побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию. Только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм.
1: Ну, пока что нам Инстаграм не понадобится, как раз-таки понадобится... громкость ваших динамиков, выкрученная на полную. И, конечно же, ваша внимательность. Потому что в следующих треках, которые будут после небольшой рекламной паузы, прозвучит одна фраза. Ваша задача ее услышать, расслышать и присылать ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Если вы окажетесь еще и первым, а главное, самым точным, то в таком случае чикен с ататами ями ваш, а выходные со вкусом лета.
2: Ну все, друзья, вся связка ключей у вас на руках. Осталось подобрать нужную дверь. Мы идем искать победителя.
0: Реклама на Минской волне.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине PravdaShop.
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на PravdaShop и убедись в этом сам.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Мы тоже вспоминаем, что 9 часов 31 минута, пора и чей знать, пора уже и карты все обналичить и рассказать, кто стал обладателем подарка в нашей игре «Вылетит и поймаешь». И сегодня... У
2: и
1: кого
2: сегодня?
1: Праздник?
2: Кто,
1: сегодня кому надо танцевать?
2: Праздник у Дарьи, которая пишет нам ура, ура, ура.
1: Дарья, танцуйте, танцуйте. Чикен сет ваш.
2: Номер Дарьи заканчивается на 1597. Мы все поздравляем Дарью. Я думаю, что всей нашей дружной компании «Минской волны» и, конечно же, слушателей с заслуженной победой вы сегодня оказались самой первой, самой точной. Поздравляем еще раз.
1: Поздравляй, поздравляй, но в тарелку к ней не заглядывай.
2: Вот, она уже пишет нам танцующие смайлики. Великолепно. В общем, кстати, фраза сегодня была, которую услышали абсолютно все и написали правильно. Спасибо неделе, что есть пятница.
1: Ой, честное слово, и не говорите. Спасибо, что есть пятница. Спасибо, что есть вы, дорогие наши слушатели. Без вас она бы не была такой яркой и веселой.
2: Ну и, конечно же, не был бы разыгран чикен-сет от Амиями, потому что побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Амиями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм.
1: Итак, друзья, поиграли. Осталось дело за малым, только посадить наш лайнер в удачной посадке. Ага. И там у нас тоже сегодня выбор непростой, и из двух песен нужно выбрать одну. И, как всегда, помогаете нам в этом деле нелегком вы, наши слушатели. Делать это можно в Инстаграме, а также Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
2: Ну а пока немного выдохнем перед нашей удачной посадкой на музыкальной паузе.

0: «Дачная посадка».
1: И пока отопление до нас только доходит, согреваться будем в удачной посадке сами.
2: Чем?
1: Чем же, спросите вы? Ну, вариантов не так много. Чай, три слоя одежды и, конечно же, музыка. Тем более, что пятница, остается одно. Просто наслаждаться моментом, ну и, конечно же, нашей подборкой треков.
2: Это удачная посадка, где мы с вами делаем выбор этого утра между одним треком и другим, между одним настроением и порой даже ему противоположным. Но сегодня, поскольку у нас пятница, надо что-то подвижовее, надо такую атмосферу вечеринки, такого драйва, который мы принесем с вами в выходные, конечно же. Поэтому за понравившийся трек проголосуйте в Viber, Telegram 8029-10-10-307 или же в нашем Инстаграме, где лежит опросник.
1: Ориентиры даны, давайте слушать и голосовать. С пятницей всех!
3: ¿Dónde está la gente de la Moña?

0: Хилтек, Илья Сечкин, Пуэрто-Рико. Свежий релиз в стиле дэнс-поп. Звучит нейтрально, но при этом очень энергично. Отлично, подходит для разогрева в холодное утро, согласитесь. И, кстати, интересный факт. Несмотря на то, что трек вышел совсем недавно, он уже успел получить высокую оценку на музыкальных платформах. 10 из 10, между прочим.
1: Мощно.
0: Да, темп у него бодрый, 125 ударов в минуту. Так что под него можно и кофе сварить, и до работы доехать.
1: Отлично, вот если честно, пока что мое сердце больше к первому треку.
0: Я отдала свое
1: сердце. Это факт. Хорошо, что мы с тобой сошлись. Но с другой стороны, это только наши сердца. Может быть, следующее затронет сердца наших
0: Сравним.
1: Слушателей. Ну и заодно, может, кое-что напомнит.

Stereo Friends и Lux Marine, Turn the Lights Off. А вот здесь настоящий вирусный феномен конца 25-го года. Песня буквально о том, как отключиться от реальности и получить удовольствие от

0: момента. Как раз то, что нужно в пятницу, когда до выходных еще надо дотянуть. Выглядит настолько умиротворенно и отрешенно, что интернет мгновенно превратил это в мем. И правильно, между прочим, сделал.
1: Дотянем и перетянем в свою сторону, но осталось только понять, что. Поэтому голосуйте за Киллтек Илья Сечкин Пуэрто-Рико или же за Turn the Lights Off. Это ваше право, ваш выбор, а мы лишь подсчитаем голоса и через несколько минут объявим победителя. We'll be right back.

0: «Дачная посадка».
1: Разогревчик произошел, хорошо. Теперь на этой теплой ноте пришло время с вами прощаться.
2: Это уже
1: печально немножечко, но ничего, встретимся. Пятница сделала свое дело, впереди выходные, и не будем забегать вперед. Ведь впереди еще целый рабочий день со всеми его делами, планами, а наше улетное утро лишь только провожает вас в этот день.
2: И провожает вас в выходные в том числе, потому что это наш последний эфир на этой неделе, и неделя была, ну, что надо.
1: Она была насыщенно хорошей, да.
2: Дождливой. Немного прохладный, но помешало ли это нам приобрести нужное настроение для того, чтобы ее пройти? Да, вообще нет. Пятница выдастся просто великолепная, и главное, под трек, который мы с вами вместе выбрали. Сегодня мы сошлись в едином порыве. Килтек, Илья Сечкин, Пуэрто-Рико специально для вас.
1: Арио! Да, хочется сказать, друзья, и отпустить вас в этот день. Проживайте его на максимум, творите добро, получайте его трехкратно взамен, и пусть день сложится, как вы запланировали.
2: И главное, без лишнего нервика, но для того, чтобы нервяк к вам не пришел, оставайтесь с нами на Минской волне. С вами были Юлия Умарова, Женя Тихонов. До встречи в понедельник. Хороших выходных!
0: Наш рейс

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 8 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем стоит знать белорусам и какая планета будет особенно яркой.
0: Новости.
1: Беларусь подтвердила готовность продолжать гуманитарную помощь Кубе. Об этом шла речь на встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Белорусская сторона выразила озабоченность ситуацией вокруг Кубы и отметила, что в сентябре на остров доставили очередную партию помощи – сухое молоко и медикаменты. Кубинская сторона проинформировала о реформах для преодоления последствий топливной блокады. Дипломаты также подтвердили готовность поддерживать друг друга в международных организациях. Комитет государственного контроля продлил работу горячей линии по вопросам стоматологии до конца сегодняшнего дня. Звонить можно по короткому номеру 191 с 10 утра до 6 часов вечера, кроме перерыва на обед с часу до 2 дня. Принимаются сообщения о стоимости лечения, невыдаче чеков и недоступности услуг. Также о проблемах можно сообщить через официальный чат-бот ведомства.
0: К новостям в мире.
1: Иран может отказаться от высокообогащенного урана в случае договоренности с США. Об этом заявил президент Масуд Пезешкиан. Он отметил, что Тегеран будет соблюдать требования в рамках международного права и договора о нераспространении ядерного оружия. Лидер страны подчеркнул, что официальный Тегеран готов к соглашению с Вашингтоном и выдвигает условия только в правовом поле. В Беларуси начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщили в Минздраве. Сейчас преобладают негриппозные вирусы. Почти половина случаев приходится на риновирус. Чаще всего болеют дети. Массовая вакцинация против гриппа и COVID-19 стартует в октябре. В этом сезоне состав вакцин против гриппа полностью обновили. И в завершении выпуска: в ночь на субботу Нептун вступит в противостояние с Солнцем. Планета окажется на минимальном расстоянии от Земли и достигнет максимальной яркости. Наблюдать ее можно будет большую часть ночи в созвездии Рыбы. Условия зависят от погоды и фазы Луны. Напомню, Нептун светится насыщенным ярко-голубым цветом благодаря в атмосфере газу метану, который поглощает красный спектр солнечного света и отражает синий.
0: Новости компании.
1: Клецкое отделение филиала «Энергосбыт» предприятия «Минскэнерго» постоянно ведет работу по выявлению и пресечению фактов безучетного потребления электроэнергии. Сотрудники организации провели почти 65 соответствующих рейдов за 8 месяцев года. В итоге специалисты составили 130 актов о самовольном использовании электричества. Сотрудники Клецкого отделения филиала «Энергосбыт» призывают сообщать о фактах незаконного потребления электроэнергии. Сделать это можно по телефонам 8 017 93 9 00 30 и 6 83 82. Конфиденциальность гарантируется. Новый выпуск программы «Все как у людей» покажет жизнь бекасов, куниц, горлиц, оленей и бобров. Свидания, школа, семейные заботы, работа и запасы на зиму. Неужели все это происходит в лесу? Именно так. У природы свои правила, но все как у людей. Смотрите программу завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 11 до 14 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить шить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем предупреждает Следственный комитет и почему стоит контролировать нейросети.
0: Новости.
1: Президент Беларуси совершает рабочую поездку в Логойский район. Александр Лукашенко посещает предприятие «Амкадор Лесмаш». Главе государства доложат о производстве лесозаготовительной техники и развитии холдинга. Продукция закрывает основную потребность лесопромышленного комплекса страны. Сейчас мощности позволяют выпускать 150 единиц техники в год, в планах увеличить до 250. Следственный комитет предупреждает о попытках вербовки белорусов для терактов. Злоумышленники действуют через мессенджеры. Сначала входят в доверие, затем давят психологически и предлагают деньги за преступление. В частности, поступали предложения поджигать объекты на железной дороге. Юноша получил такое сообщение, но отказался и сообщил в милицию. В ведомстве заверили, что подготовка к терактам будет пресекаться заблаговременно. Такие действия квалифицируются как акт терроризма, вплоть до исключительной меры наказания.
0: К новостям в мире.
1: В Казахстане установлены подозреваемые по делу о гибели военнослужащих на Каспии. Расследование ведет Генеральная прокуратура. По данным ведомства, должностные лица подозреваются в ненадлежащем исполнении обязанностей, в том числе в необеспечении контроля и мер безопасности с учетом погоды. Также проверяются обстоятельства спасательной операции. Трагедия произошла вчера во время учений. Из-за резкого ухудшения погоды в море оказались 17 военнослужащих. 14 погибли. Гибли, троих спасли. В стране объявлен общенациональный траур. И к новостям в регионе. В Минском районе за несвоевременную борьбу с золотарником канадским белорусы получили штрафы. Только за последние полтора месяца инспекция вынесла 27 предупреждений и 15 предписаний. В общей сложности почти на 35 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает 4,5 тысячи. В одном из сельсоветов это растение занимает 61 гектар. Там его обрабатывают химическим и механическим способом. Более 100 владельцам частных участков инспекторы выдали рекомендации. И в завершение выпуска, в ближайшие 5 лет человечество может потерять контроль над искусственным интеллектом. К такому выводу пришли ученые Великобритании. Основная причина в том, что организации начнут доверять нейросетям принятия решений, а проверить стратегии быстро не получится. Среди главных угроз называют кибербезопасность, дестабилизацию демократии и ошибки в целях ИИ. Ученые советуют ввести строгие проверки моделей, при этом они подчеркивают, это не прогноз, а один из возможных сценариев.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: На Мінській волні. Открий для себе свою Беларусь. Туристичний портал «Своё.бай». Твой надійний довідник по Мінщині і усій країні. Туристичний портал «Своё.бай». Плануй своє вандрованні разом з нами. «Своё» значить «лепше».
2: Мой дедушка був хірургом. Он сделал много-много операцій, спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 11 до 14 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – фантастика «Девятая планета». В центре истории оказывается молодой парень Дима. После несчастного случая он будто бы вспоминает забытые события. В воспоминаниях герой несет службу на далекой планете с двумя лунами. Там земляне сражаются, чтобы не дать монстрам прийти на родину человечества. Однако знакомые Димы крутят пальцем у виска, ведь все это звучит абсолютным бредом. Парня одолевают сомнения, которое окончательно развеивает встреча с девушкой Полиной. Герой точно знает, что видел ее раньше на странной планете и, более того, любил. Теперь ему нужно понять, почему он потерял память и что же происходит на самом деле. Какие испытания ждут Диму, узнаете в кино. Например, в Крупском кинотеатре «Октябрь» фильм выйдет завтра в 18:00.
1: Киномания.
2: Вторая лента – хоррор «Обитель зла». Это фильм по мотивам одноименной серии компьютерных игр. События вращаются вокруг курьера Брайана. Одна больница поручает ему доставить посылку в отдаленный город. Парень не особо желает ехать, но обещание двойной оплаты изменило его мнение. Но чем дальше герой едет, тем больше понимает, что он попал в очень странную и опасную историю. Пункт назначения поглощает эпидемия неизвестного вируса, который превращает людей в жутких мутантов, зомби и других кошмарных существ. И тем не менее, Брайан решает достичь цели маршрута, чтобы разобраться в происходящем. Что же приготовил герою печально известный «Ракун Сити», увидите на больших экранах. Например, в Воложенском кинотеатре «Юность» фильм выйдет завтра в 21:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: лучшее за минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о ходе уборочной кампании и что происходит на солнце.
0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью казахстанских военнослужащих в Мангистауской области. Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В Беларуси продолжается уборочная кампания. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Картофель убран уже с 43% площадей. Накопано более 300 тысяч тонн. Зерновые с учетом рапса намолочены в объеме свыше 9 миллионов тонн. Озимыми зерновыми засеяно почти 60% от плана. Овощей собрано 59 тысяч тонн. И их урожайность выше прошлогодней.
0: К новостям в мире.
1: Криптобиржа BitGet подверглась хакерской атаке. Злоумышленники похитили более 350 миллионов долларов с горячих кошельков. Об этом сообщила генеральный директор компании. По ее словам, за атакой могут стоять хакеры из КНДР. Биржа активировала протоколы экстренного реагирования и временно приостановила вывод средств для проверки безопасности. Специальные службы проводят расследование. Напомню, криптобиржа является доступной для жителей стран СНГ. В организации здравоохранения Беларуси начала поступать первая партия вакцины от гриппа. Препарат «Гриппопол плюс» уже прошел лабораторный контроль качества. Массовая вакцинация стартует с октября. Бесплатно прививать будут в первую очередь пациентов из групп высокого риска. Прививку от гриппа можно сделать в один день с препаратом от COVID-19. Медики советуют не откладывать вакцинацию. Пик активности гриппа ожидается в конце января и феврале. И в завершение выпуска: сильные вспышки возможны на Солнце сегодня и завтра. Ученые прогнозируют возмущение класса М. Геомагнитное поле может быть неустойчивым. Отмечу, что за последние 2 года солнечная активность снизилась в 3 раза и падает быстрее прогнозов. Если тенденция сохранится, минимум активности может наступить уже в 2029 году, что на 1,5 года раньше расчетного срока.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: волна. Между делом на МВ-радио.
1: Ну что, друзья, между делом мы дошли, мы прошли, мы справились. Поздравляю нас с пятницей. Пусть она не будет очередной, не будет проходящей, пусть она будет особенной. Это в наших с вами силах. Тем более есть что отметить. Всемирный день мечты, например, сегодня. А мечтать, как говорится, не вредно. Я вот всегда мечтаю, чтобы каждый день был как праздник. И сегодня тоже такое имеется на календаре — Всемирный день фармацевта. Профессиональный праздник всех, кто связан с лекарствами, так или иначе, провизоров, сотрудников аптек, фармацевтических компаний. Так что, если у вас есть знакомые в этой сфере, надо поздравлять. Может, и скидку когда-нибудь дадут, правда же? Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704, все отправляйте сюда. Ну, а я, Ника Романова, зачитаю все в эфирном чате на 45-й минуте часа. А пока Хантрикс на МВ-радио.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: Том Круз нарушил королевский протокол на премьере в Лондоне. На днях там прошел премьерный показ фильма «Диггер» сатирической черной комедии, где Круз играет нефтяного магната, пытающегося спасти мир после экологической катастрофы. На просмотр собрались звезды и члены королевской семьи. Так вот, вместо положенного рукопожатия и поклона он расцеловал Кейт Миддлтон в обе щеки, чем очень удивил присутствующих. После этого актер представил королевской чете членов съемочной группы и проводил их в зал, как ни в чем не бывало. А позже признался журналистам, что просто очень любит эту парочку и испытывает к ним огромное уважение. А еще добавил, что у него с принцем много общего. Оба любят Англию и оба авиаторы. Тогда странно, слушайте, а че он на принца тогда не набросился, да? Хотя, наверное, тамошнюю аудиторию это бы меньше удивило. И, возможно, было бы даже по протоколу. А, собственно, что они так удивляются? Там половина королевской семьи сама на эти протоколы давно наплевала. А вы Круза следовать им требуете. Там уже столько всего, простите, было нарушено, что его поцелуй супруги принца самое безобидное, что случалось когда-либо с этим дворцом.
0: В курсе дела.

0: Достаем свои теплые куртки, шапки, перчатки от кутюр, если имеются. Может, даже пару купюр в кармане с прошлого года обнаружите. Зонт тоже прихватить не забудьте, потому что вот такой прогноз на сегодня от Белгидромета. Облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории дожди. Ветер юго-западный, южно-умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 11 до плюс 17. В Минске облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный, южно-умеренный. Температура воздуха днем плюс 12-14. Вечером плюс 10-12.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Осень курлычет на МВ Радио.
1: Самое время и нам с вами покурлыкать и рассказать, что интересного произошло в этот осенний денек.
0: Эфирный чат.
1: Есть сообщение от Ивана. У меня, пишет Иван, девушка любимая в аптеке работает. Поздравляю тебя, Натали. Пусть сегодня день на работе будет легким. И не только сегодня. И улыбочка тут, понимаете, во все смайлики у него. Отлично, Натали. От себя добавлю. Плюсик в карму, во-первых, Иван заслужил, да, себе. Ну, а во-вторых, успехов вам, конечно. Спасибо за труд, за заботу. Вообще, с днем фармацевта, всех причастных. И пусть ваш труд ценят не только клиенты, но и руководство. Есть еще очень важное сообщение от Андрея. Буквально, знаете, крик о помощи, да, зов души. Ника, добрый день. Хочу вас попросить о помощи, пользуясь вашими служебными полномочиями. Ничего себе, как громко. Давайте вместе с вами попросим людей носить фликеры. Люди, милые, я даже от себя добавлю, миленькие. От лица всех водителей просим носить фликеры. Вас ведь не видно, особенно в дождливую погоду. Если что, друзья, для справки, фликер — это не то, что вы подумали, это штучка такая светоотражающая. Вот, кстати, да, детям ее же встраивают, вот эти полоски светящиеся, и в одежду, и в рюкзаки. А ведь жизнь нас-то, взрослых, вообще-то имеет не меньшее значение. Ну и нервы водителей надо тоже поберечь, правда же, и хоть как-то облегчить им их рабочие будни. Так что вооружайтесь, друзья мои, фликерами, вдохновляйтесь. МВ Радио.
0: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну а когда днем в студии МВ Радио появляется два человека, это с вероятностью 99% означает, что сейчас будут новости. Встречайте с ними Екатерину Гунько.
1: Привет, Ника, добрый день, слушатели. Привет. Ника, приглашаю тебя порассуждать перед выпуском новостей. Так. Что же все-таки для тебя важнее, личный успех или командная игра?
0: Это что за вопрос на засыпочку такой? Как же мне теперь ответить, чтобы не подставиться, по-твоему? Это знаешь, как я мужа иногда спрашиваю, он тебе понравился, он та девушка, которая прошла? А он говорит, что? Где? Никого не видел. Вот это самая правильная формулировка
1: да,
0: на такие вопросы.
1: Сыты, да?
0: Да, но если ответить на твой вопрос, то, наверное, серединка на половинку. Mm-hmm. Мне вот важно, знаешь, команду не подвести. И вот в этом есть
1: согласна.
0: Как бы и мое же личное, я, значит, ратую это и за себя в том числе, да, и за команду одновременно.
1: Иногда пример щедрости нам показывают звезды. Сейчас речь пойдет о футболе. Mm-hmm. Так, например, в Испании один известный футболист поделился своими бонусами в размере, внимание, 1 миллион евро с персоналом.
0: С персоналом? Даже не с командой?
1: Даже не с командой. А подробнее о щедром поступке расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 11.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Президент Беларуси поставил задачи для лесной отрасли во время посещения предприятия «Амкадор Лесмаш» в Логойском районе. Глава государства подчеркнул необходимость быстрее выпускать технику и оборудование. Александр Лукашенко заявил, что нашей стране следует занимать свободные ниши на рынке. Для этого специалистам нужно усиливать заготовку леса и производство востребованной на экспорт продукции из дерева. Белорусская железная дорога планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном. Об этом шла речь на встрече руководства с послом дружественной страны. Стороны обсудили увеличение объемов перевозок. Меньше чем за 2 месяца из Беларуси в Узбекистан ушло уже 10 составов. Формат удобен скоростью доставки и регулярностью без задержек в пути. Также обсуждаются поставки железнодорожной продукции белорусского производства.
2: К новостям в мире.
1: НАТО располагает вариантами ответа на любые действия России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. По его словам, часть этих мер блок не намерен раскрывать публично. Руководитель отметил, что ответ не всегда будет зеркальным. Он также призвал страны Альянса сохранять спокойствие и продолжать наращивать инвестиции в оборону. Ранее в НАТО поясняли, что намеренно не раскрывают условия применения статьи 5 о коллективной обороне, чтобы потенциальный противник не знал, где проходят красные линии. И к новостям в регионе. Следственный комитет завершил расследование ДТП под Мяделем, в котором погиб сотрудник ГАИ. Трагедия произошла в мае этого года. 75-летний водитель за рулем «Опель» не выполнил сигналы регулировщика и наехал на инспектора. Рядом находился служебный автомобиль с включенными маячками, но водитель не снизил скорость. Инспектор скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что машина была исправна. Мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть человека. И в завершении выпуска игрок сборной Испании отказался от бонуса в 1 миллион евро за победу на чемпионате мира 2026 года. Он передал всю сумму сотрудникам Королевской Испанской Футбольной Федерации, работающим с командой за кулисами. Общая сумма бонусов, полученных федерацией от ФИФА, составила около 50 миллионов евро. Каждый из 26 игроков также должен получить примерно по миллиону. Футболист пожелал остаться анонимным, чтобы поблагодарить персонал за работу во время длительных сборов. Порядок распределения его премии между сотрудниками не раскрывается.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских.
2: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все как у людей» покажет жизнь бекасов, куниц, горлиц, оленей и бобров. Свидание, школа, семейные заботы, работа и запасы на зиму. Неужели все это происходит в лесу? Именно так. У природы свои правила, но все как у людей. Смотрите программу завтра в 5:45 на телеканале «Мир». Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Между делом на Минской волне.
1: Невероятно прозвучит, но тем не менее это факт. Наш мозг не отличает мечту от реальности. Ученые доказали, когда вы ярко представляете себе цель, мозг активирует те же нейронные области, что и при реальном действии. Именно поэтому спортсмены мысленно прогоняют свое выступление перед стартом. И это реально улучшает результат. Для мозга картинка в голове и картинка перед глазами имеют почти одинаковый вес. Вот почему мечты так важны. Они буквально тренируют мозг на успех. И сегодня, во Всемирный день мечты, мы мечтать обязательно продолжим. И песню мечтательную будем слушать и осуществлять мечту. Получить билет, например, в мир иллюзий. Так что никуда не расходимся. У нас тут все только начинается. Между делом.
0: Добавим драйва. Между делом.

0: And I spent the summer on you.
1: Реклама на Минской волне.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
1: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: сейчас расскажу об одном головокружительном месте под названием «Мир иллюзий». Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов. Станьте частью удивительной альтернативной реальности. Это место создано и порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Но сегодня мы дружно отмечаем Всемирный день мечты, и в честь него будем слушать одну из самых замечательных песен столетия, которую когда-то исполнил Юрий Антонов. Называется она «Поверь в мечту». Будет в ремиксовом варианте фрагмент. Мы послушаем. Ваша задача понять, что будет запикано, и прислать это что-то мне на Viber, Telegram 8029101037 или на номер для смс 9704. Победит сегодня 43-й по счету с правильным ответом.
1: Какого слова

0: поверить, друзья, мало. Надо еще и в эту мечту как-то действовать. Так что отправляйте свои варианты, что было запикано к нам на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Но я обязательно через несколько минут подведу итоги и награжу 43-го с правильным ответом.
1: Песни слов выкинешь.

мы обычно для вас стараемся запикивать в песнях простые слова, чтобы вы с легкостью могли получить подарок от нашего партнера. А сегодня это билет в мир иллюзии, уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас там ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных

0: поверить в реальность происходящего придется в мире иллюзий Александре. Именно она оказалась 43-й по счету с правильным ответом. 75-39 последние цифры номера Александры. Так что мы вас поздравляем, Сашечка. Вам достается билет в мир иллюзий. Обязательно в течение некоторого времени с вами свяжется наш редактор и расскажет, как его забрать или же как им воспользоваться.
1: Из песни слов выкинешь.

0: солнце, друзья, оно на улице было 5 минут назад. Но у нас в студии уникальный человек, у которого внутри новости. Встречайте, Артем Титов.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. Да, действительно, пасмурная сейчас погода, но главное, что солнце светит внутри нас, и я надеюсь, внутри наших слушателей. Так. И чтобы солнышко, возможно, засияло еще сильнее, пора поговорить о новостях. А, вот скажи, когда тебе в последний раз сделали комплимент, такой самый наиболее запоминающийся?
0: Ну, очень давно мне делали наиболее запоминающийся комплимент. И, кстати, было два. Один был «Странная вы женщина, Ника Романова», такой был. Я его за комплимент засчитала, потому что тут интонация важна. А второй был «Какие у тебя...» Знаешь, какие у тебя большие глаза, как у коровы. Как-то так это звучало. Это самое запоминающееся.
1: Ну, слушай, если человек очень любит природу, животных, то для него это был не просто комплимент, а откровение от самой глубины души. Ну, собственно, почему я спросил про комплименты? Потому что недавно один такой вот комплимент сделали не кому-нибудь, а Омару. Потому что он настолько уникален, что такой, скорее всего, появляется 1 на 100 миллионов. То есть
0: интересно.
1: Он невероятно уникален. Mm-hmm. А что же это за существо, я расскажу более подробно через несколько минут.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 12.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Земельные и лесные ресурсы крайне важны для Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Логойский район. Глава государства напомнил, что такие земли позволяют создавать продовольствие и важные для промышленности материалы. Потому Александр Лукашенко подчеркнул важность эффективного использования полей и лесов. Также политик призвал местные власти поддерживать эти участки в достойном состоянии. Единый день безопасности дорожного движения проходит в Беларуси. В этот раз мероприятие направлено на предотвращение аварий с уязвимыми участниками дорожного движения, особенно в темное время суток и при плохой погоде. Инспекторы напоминают, что в таких условиях пешеходам, велосипедистам и другим подобным лицам нужно носить световозвращающие элементы. Также ГАИ усиливает контроль за дорожным движением до конца воскресенья. К патрулированию привлекли и спецподразделение «Стрела».
2: К новостям в мире.
1: Литва начинает проверку своей мобилизационной системы. Мероприятие является ежегодным. В этот раз оно будет идти до следующей среды включительно. В учениях примут участие около 4000 человек, от госслужащих до представителей предприятий и добровольцев. Официальный Вильнюс будет тестировать готовность своих структур к различным сценариям. В их числе эвакуация населения, прием военных сил союзников, сбои в работе энергосистем и переход к потенциальной мобилизации. К новостям регионов. Незаконный арсенал оружия нашли у жителя Молодечнинского района. Правоохранители выяснили, что один мужчина может быть браконьером. В рамках обыска у человека обнаружили 5 ружей и винтовок, более 350 различных патронов и около 600 граммов пороха. Также специалисты изъяли запрещенное орудие для ловли рыбы. Стражи закона дают правовую оценку произошедшему. Мужчине может грозить длительное лишение свободы. И в завершение выпуска. В США выловили уникального омара. История произошла у побережья штата Мэн. Рыбаки поймали в свои сети практически прозрачного лобстера. Работники решили передать найденное существо ученым. Исследователи выяснили, что морской обитатель обладает крайне редкой мутацией. Она блокирует производство темного пигмента, и панцирь особи получает глянцевый полупрозрачный оттенок. По словам специалистов, шанс рождения такого омара составляет 1 к 100 миллионам. Ученые намерены и дальше изучать лобстера, а также особенности его организма.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Между делом, пока жители квартир ждут, когда в их жилищах наконец дадут тепло, владельцы частных домов решают этот вопрос самостоятельно. Готовят свои печи и котлы к активному использованию. Но вместе с этим нельзя забывать и о безопасности. Именно в отопительный сезон риск пожаров заметно возрастает. Поэтому в этом часе вместе с управлением МЧС Минской области мы разберем самые важные моменты, чтобы тепло вам и вашему дому приносило только пользу. Основные причины пожаров при эксплуатации печного отопления – трещины в печи и дымоходе, перекал, размещение горючих материалов на печи и рядом с ней, а также отсутствие очистки дымохода от сажи. Перед началом отопительного сезона необходимо проверить и при необходимости отремонтировать печь. Трещины в кладке заделывают герметиком или глиняным раствором с цементом. Расколотые кирпичи заменяют. Дымоход в чердачном помещении должен быть оштукатурен и побелен. Так трещины можно заметить на ранней стадии. Перед топкой на твердом топливе, если пол горючий, должен быть предтопочный лист из негорючего материала шириной не менее 0,5 метров и длиной не менее 0,7 метров. Размещать на нем горючие материалы запрещено. При эксплуатации печей запрещается топить при обрушении кладки свода топливника, использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить с открытыми дверцами, кроме случаев предусмотренных конструкций, перекаливать печь, размещать горючие вещества и материалы на печи и рядом с топочными отверстиями, топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этого, и оставлять топящиеся печи без присмотра тоже запрещено. Закрывать задвижку дымохода можно только после полного сгорания топлива, а золу, угли и шлак необходимо проливать водой до полного затухания. Кроме того, чтобы уж совсем себя со всех сторон обезопасить, необходимо установить автономный пожарный извещатель. Кстати, мы скоро именно такой прибор разыграем в рубрике «Факт или фейк». Так что оставайтесь.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Кравченко абсолютно права. Вот прямо сейчас надо не смотреть по сторонам, а слушать. Причем очень внимательно, чтобы получить подарок от управления МЧС Минской области автономный пожарный извещатель.
1: А у нас в доме появился новый жилец. Он такой белый, красивый, добрый и живет на потолке.
2: Да, у нас тоже появился. И зовут его автономный пожарный извещатель. И пока мама отдыхает, он защищает нас от огня.
3: МЧС напоминает, безопасность начинается в семье. Берегите детей.
4: Факт или фейк?
0: Итак, друзья, рассказываю, что будет сейчас происходить. У нас на кону автономный пожарный извещатель. И ваша задача прислушаться будет к тому, что я вам расскажу. Соответственно, про безопасное печное отопление. И понять, это будет факт или фейк. Соответственно, один из этих вариантов ответов я жду от вас к нам на Viber Telegram 8029 1010 307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 43-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от МЧС Минск области. Итак, задание следующего характера. Для розжига печки можно использовать бензин или керосин, потому что так быстрее. А хранить их можно, кстати, как и другие горючие материалы, прямо на печи, при условии, что они лежат в металлическом ящике. Это удобно и безопасно. Как вы думаете, это факт или фейк? Мне нужен 43-й с правильным ответом.
4: Факт

0: счастье, мне кажется, абсолютно невозможно, друзья, без ощущения безопасности, обеспечить которое можно, кстати, с помощью одной несложной штуковины – автономного пожарного извещателя. Это эффективное средство раннего обнаружения пожара. Он должен быть в каждом доме. АПИ самостоятельно обнаруживает пожар и подает звуковой сигнал, выполняя функции пожарной сигнализации и оповещения. При этом он не требует подключения к системам пожарной автоматики и прост в установке. Давайте узнаем, кому такой нужный подарок от управления МЧС Минской области сегодня достанется.
1: Факт или фейк?
0: Я сегодня вам кое-что рассказывала. Ваша задача была определить, это факт или фейк. Можно так действовать, именно так поступать, или же абсолютно нельзя. И речь шла о том, что для розжига печи можно использовать бензин и керосин, потому что так быстрее. Хранить их можно, как и другие горючие материалы, прямо на печке, при условии, что они лежат в металлическом ящике, потому что это удобно и безопасно. И на самом деле, друзья, это все абсолютно не так. Никогда так не делайте. Мне очень понравилось с ответом Елена. Кстати, именно она и оказалась у нас 43-й по счету, 1636, последние цифры номера. Она вот что написала: 1000% это фейк, не дай бог кому-то так сделать. Вот, друзья, никогда такое не повторяйте. Минздрав предупреждает, МЧС предупреждает, Романова тоже предупредила, и Елена в том числе. Елена, ну а мы за вас сейчас прямо радуемся абсолютно от души и искренне, потому что именно вам достается это чудо изобретение, автономный пожарный извещатель. Надеемся, что у вас уже в каждой комнате такой установлен, но это будет в дополнение ко всему.
2: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
3: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Делегация Минобласполкома находится с визитом в Узбекистане. Что представители власти изучают в далеком государстве, описывает Диана Шипковская. Парламентские выборы вскоре пройдут в Латвии. Как местные политики борются за депутатские кресла, рассказывает Александр Тиханский. Покупка жилья становится важным событием в жизни многих людей. О чем стоит знать при анализе рынка квартир, узнала Анастасия Аквилова. Евросоюз сталкивается с дефицитом картофеля. Как же произошла эта ситуация, выяснил Владимир Орехов.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и как кофе влияет на молодых людей.
0: Новости.
1: Аграрии Беларуси должны быстро и эффективно провести посев озимых культур. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Логойский район. Глава государства отметил, что у хозяйств республики есть около недели для выполнения таких работ в оптимальные технологические сроки. Александр Лукашенко напомнил, соблюдение всех норм позволяет получить достойный урожай в будущем. Почти 70 тысяч подростков впервые вышли на рынок труда Беларуси за 8 месяцев года. Такой информацией поделились в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что речь идет о юных жителях нашей страны в возрасте от 14 до 18 лет. Они в первый раз заключили трудовой договор и получили по нему зарплату. Госрегулятор подчеркивает, по сравнению с прошлым годом, показатель занятости подростков увеличился почти на треть. В министерстве надеются, что эта тенденция будет усиливаться в будущем.
0: К новостям в мире.
1: Стали известны окончательные итоги парламентских выборов в России. Согласно подсчетам, по результатам голосования победу одержала правящая партия «Единая Россия». Она получила практически 80% мест в законодательном органе. Такой итог стал рекордным за всю историю парламентских выборов в современной России. Второе и третье места можно отдать коммунистической и фракции ЛДПР. В общей сложности они разделят между собой еще около 15% депутатских кресел. К новостям регионов. Осенние сельскохозяйственные ярмарки начнутся в Минской области завтра. Мероприятия будут идти до 1 ноября включительно. Посетителям предложат купить различные товары по выгодным ценам, от фермерских продуктов до сельхозинвентаря и удобрений. Например, в субботу торговые ряды развернут в Столбцах. Отмечу, что в некоторые дни организуют крупные региональные ярмарки. Так, в Борисове и Молодечно они состоятся 3 октября. И в завершение выпуска. Кофеин может ненадолго улучшать когнитивные функции молодых людей. Так считает группа ученых из Китая. Они изучили ряд работ о влиянии соединения на добровольцев в возрасте до 20 лет. Исследователи пришли к выводу, что вещество давало небольшой, но позитивный эффект. Наиболее заметные улучшения были в скорости реакции и способности к концентрации. Вместе с тем, ученые подчеркивают, результаты их работы нужно подтвердить в более крупных экспериментах.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Белорусский стандарт» расскажет о новой жизни деревень. Теперь они становятся местом искусства без стен и музейных витрин. Там живут художники, растут необычные скульптуры и оживают традиции. Что получится, если соединить природу, творчество и историю? Смотрите в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 58 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Дневной сеанс.
1: Сегодня представляю вам новёхонький сериал «Максимальное удовольствие гарантировано» с Татьяной Масланьев в главной роли. Это безумный коктейль из триллера, черной комедии и семейной драмы, которые сложно забыть, но и смотреть без передышки почти невозможно. В центре сюжета Пола – мать-одиночка, переживающая развод и борьбу за опеку над дочерью. Ее единственная отдушина – общение с вебкам-моделью Тревором, который становится для нее кем-то вроде психотерапевта. Но однажды во время видеозвонка она становится свидетельницей его убийства. Полиция не верит ей, и Пола начинает собственное расследование, которое втягивает ее в паутину шантажа и корпоративных заговоров. Главная героиня здесь буквально держит все на себе. У нее сразу несколько ролей. Любящая мать, журналистка, запуганная свидетельница и отчаянная женщина, которая пытается выжить. Вторая сильная сторона сериала – бешеный темп. События летят с калейдоскопической скоростью. Сюжетные повороты сыплются один за другим. И уже к четвертой серии ты в полном шоке пытаешься понять, а что вообще здесь происходит. Но у этой медали есть обратная сторона. История настолько пересолена событиями, что к середине сезона наступает усталость, а некоторые повороты кажутся нелогичными и надуманными. Тем не менее, за внешним хаосом прячется более глубокий слой. Это сериал об одиночестве и о женщине, которая устала от жизни и хочет собрать себя заново. Расследование становится для Полы способом вернуть контроль над собственной судьбой. И эта линия раскрыта куда лучше, чем многие чисто детективные ходы. Точно зайдет, если любите динамичные триллеры с неожиданными поворотами. Максимальное удовольствие гарантировано от просмотра.
0: Дневной сеанс.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Согреться в любое ненастье, и в дождь, и в ветер можно теплом душевным, а еще приветом от любимого человека.
1: Эфирный чат.
0: Есть у нас сообщение, которое уже заждалось, между прочим, потому что было утеряно мною в недрах ваших ответов на наши всякие разные викторины и игры. Итак, извиняюсь и зачитываю. Здравствуйте, хочу передать привет самому любимому и замечательному мужчине на свете, мужу Виталию Дашковскому, от самой лучшей жены на свете, Юлии. Вот так вот, люблю, скучаю, подписываю. Стала Юлечка. Правильно. Скромность, во-первых, не наш конек, да? А во-вторых, сама себя не похвалишь, остальные ведь промолчат. Виталий, вот скажите вы сами теперь Юле из своих уст, что она у вас самая лучшая. Вот я сейчас закончу свою речь, и вы обязательно скажите. Продолжайте любить и ценить друг друга, поддерживать вот так же. Так что привет вам обоим, и мы очень за вас рады. Ну и на этой сердечной ноте я, Ника Романова, с вами прощаюсь. Желаю остаток этой пятницы провести не менее весело, но уже вместе с Викой Красовской в «Как дома» шоу. До понедельника. Пока.
1: Между делом.

0: реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как трудоустраивают молодежь в Беларуси и что можно делать с пластиком.
0: Новости.
1: Необходимо улучшить систему управления внутри крупных сельхозорганизаций Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Логойском районе. Глава государства отметил, что речь идет о тех компаниях, что появились в результате объединения сразу нескольких хозяйств. Александр Лукашенко подчеркнул, в таких структурах должны быть управленцы среднего звена. Политик уверен, что именно они могут обеспечить эффективное выполнение задач в своих подразделениях. Президент поручил правительству разработать необходимые изменения в масштабе республики. Более 140 тысяч молодых людей нашли временную работу в Беларуси в этом году. Такой информацией поделились в Министерстве труда и соцзащиты. Как отметили в ведомстве, показатель значительно превышает прошлогодний уровень. Например, около половины от указанного числа юных белорусов действовали в составе студотрядов.

0: Еще примерно 15 тысяч человек посещали лагеря труда и отдыха. Там дети и подростки получали полезные для будущей специализации навыки.
1: К новостям в мире.
0: Мощный взрыв произошел в столице Греции, Афинах. Инцидент зарегистрировали в центре города. Неизвестное вещество сдетонировало в двухэтажном здании, после чего в нем возник пожар. Затем объект обрушился. Взрыв также повредил рядом находящиеся дома, магазины и автомобили. В результате происшествия пострадали как минимум 3 человека, еще 5 числятся пропавшими без вести. Причина инцидента пока неизвестно. На месте взрыва идут спасательные работы. Новостям регионов. Делегация Миноблсполкома находится с рабочим визитом в Узбекистане. Представителей центрального региона возглавляет руководитель администрации Алексей Кушнаренко. В рамках визита специалисты посещают ряд мест. Например, высокопоставленные гости изучили работу технопарка Андижанской области и передового мусороперерабатывающего завода. Предприятие может вырабатывать электричество за счет утилизации отходов. Все такие визиты призваны наладить сотрудничество между организациями Минской области и Узбекистана. И в завершение выпуска. Команда ученых из США разработала новый метод производства топлива из пластика. Исследователи предлагают сжигать предметы из полиэтилена, например, пакеты, в хлориде аммония. Такая расплавленная соль позволяет ускорить процесс и понизить необходимую для получения горючего температуру. Сама технология позволяет создавать бензин и дизель с довольно высокой эффективностью. Ученые занимаются доработкой метода и изучают возможность его промышленного применения.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы поговорим о самой яркой, но обманчивой паре года, о времени, которое восхищает глаз, но уже не согревает сердце. Андрей Дементьев, «Чужая осень».
1: Факты.
2: Стихотворение полностью автобиографично. Поэт написал его под впечатлением от своей реальной командировки в Германию. Упомянутый в тексте город Франкфурт и поездка на престижном американском автомобиле, а также строгая переводчица – это подлинные детали его заграничного путешествия. У Андрея Дементьева была редкая особенность. В своих сборниках он практически никогда не ставил даты написания под текстами стихов. Из-за этого точный день создания «Чужой осени» остался неизвестен, а ориентироваться можно только на год публикации. Произведение вошло в знаменитую книгу стихов «Азарт», изданную в 1986 году. Примечательно,

На что книга вышла в специальной серии издательства «Советский писатель», а в нее включались только те произведения, авторы которых были удостоены государственной премии СССР. Поэт сравнивает мягкую цветущую европейскую осень с суровой, но родной московской порой года. А как нейросеть распознает эту тоску по дому?

леса выносит, дорога втекает в оранжевый круг. Как все здесь похоже на русскую осень, как Русь не похожа.

0: ищем идеальный мир где-то там, за горизонтом, но оживаем только в своих декорациях и меридианах. Чужая безупречность часто оказывается стерильной, как сгенерированная нейросетью картинка без единого изъяна. Настоящие чувства требуют шероховатостей, нашего родного, пускай и колючего холода, в котором и зашит код идентичности человека. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменилось в законодательстве и насколько полезен виноград.
0: Новости.
1: Промышленность Беларуси имеет ряд задач для выполнения. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Логойский район. Глава государства отметил, что отечественные предприятия создают ряд потенциально востребованных новинок. Например, речь шла о разработке роботизированной доильной установки. Как доложили Александру Лукашенко, комплекс выпустят и продемонстрируют к концу года. Аппарат должен ускорить автоматизацию животноводства в Беларуси. Образовательным заведениям нашей страны разрешат использовать электрические обогреватели. Соответствующее постановление приняло Министерство архитектуры и строительства. Новшество касается учреждений дошкольного, среднего и среднего специального образования. Они смогут применять те приборы, что преобразуют электрическую энергию в тепловую. Корректировка вступит в силу примерно через 2 месяца.
0: Новостям в мире.
1: Франция отправит военный контингент для защиты одного из городов Саудовской Аравии. Об этом заявил президент европейской страны Эммануэль Макрон. По его словам, речь идет о крупном прибрежном населенном пункте Янбо. Официальный Париж намерен перевести туда своих солдат, системы противовоздушной обороны и радиолокационные станции. Контингент должен защищать от ударов местные объекты энергетической инфраструктуры. Напомню, движение хуситов усилило атаки по Саудовской Аравии. Целями в том числе становятся нефтеперерабатывающие заводы, что влияет на цену черного золота во всем мире. К новостям регионов. Международные соревнования бригад скорой помощи прошли в Минской области. Мероприятие организовали на базе одной из туристических комплексов Столбцовского района. Свои навыки показали более 20 команд из нашей страны, России и Казахстана. На протяжении 3 дней специалистам нужно было справиться с различными ситуациями. По итогам соревнований на первое место вышли представители Гродненской и Гомельской областей. Отмечу, что врачи из Молодечнинского района заняли 3-ю строчку в общем рейтинге. И в завершение выпуска. Компоненты винограда могут защищать мозг от старения. Так считает группа ученых из Великобритании. Они изучили ряд исследований о влиянии ягод на человека. Специалисты пришли к выводу, что употребление экстракта винограда усиливает когнитивные способности пожилых людей. Например, у добровольцев становились лучшие показатели памяти, речи, внимания и способности к обучению. Вместе с тем ученые отмечают, результаты их работы нужно подтвердить в новых экспериментах.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Белорусский стандарт» расскажет о новой жизни деревень. Теперь они становятся местом искусства без стен и музейных витрин. Там живут художники, растут необычные скульптуры и оживают традиции. Что получится, если соединить природу, творчество и историю? Смотрите в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курсы доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 58 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, пришло время плавно переключиться в режим отдыха, а это значит, что в эфире МВ Радио время вашей любимой пятничной компании. Друзья, неважно, вы сейчас за рулем, дома или уже собираетесь на встречу с друзьями, с вами я, Вика Красовская, проведу 3 часа вместе. Давайте вот такую мантру пятничную придумаем, выдыхаем. Замедляемся, останавливаемся и уже никуда не торопимся, даже если вы что-то не успели сделать. Официально пятница наступила. Я вас этим поздравляю. Предлагаю оставаться вместе с Минской волной, ведь у нас и подарки, и музыка, и МВ-ремикс в этом часе будет, потому что если вы мало двигались и совсем вот не находили те самые 10 тысяч шагов, то предлагаю как минимум потанцевать. И Ника Романова появится в финале этого часа с МВ-ремиксом. Ну и у нас Pixieland будет разыгран буквально через несколько минут в игре «Перепелка».

0: подкасте «Перепелка и пятница» как-то звучат гармонично, как идеальная пара для того, чтобы замедлиться и провести эту минуту вместе с «Минской волной» и выиграть билет в «Пиксиленд». Если вы еще не слышали, никогда даже не попадалась вам реклама, то знайте, это вот знак, который нужно принять и воспользоваться. «Пиксиленд» — это развлекательный центр для всей семьи, для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. «Пиксиленд» находится в торгово-развлекательном центре «Червинский», третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. Если на этих выходных вы понимаете, что на улицу не очень-то и хочется, дома еще не включили отопление, то в «Пиксиленде» вам будет жарко, вам будет комфортно, ну еще, как говорится, фудкорт где-то рядом, вы его обязательно найдете, чашечку кофе выпьете, и поверьте, осень будет совершенно по-другому восприниматься у вас на душе. Ну, а здесь, на «Минской волне», мы играем в перепелку. Напоминаю правила. Я включаю песню, которую сгенерировал искусственный интеллект в своем характере, жанре, но слова оставил прежними. Вы догадываетесь, кто ее спел, и присылайте ответы либо в Viber, либо Telegram, номер 8029-1010-307. Ну, раз уж пятница, и вы уже, я чувствую, устали, давайте первое сообщение станет победным. Я тоже не хочу заморачиваться и считать там до 25, например. Поэтому давайте послушаем задание, кто спел эту песню.
1: Перепелка.

0: прозвучать на Минской волне. Главное, ну, додумать и вспомнить, кто спел эту песню впервые. 8029-1010-307. Я жду первое правильное сообщение.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

17:34 на студийных. Я знаю, что перепелка многих заставила как минимум подвигаться, как максимум загуглить, что это за песня, кто ее спел, потому что слова, как правило, в начале песни, ну, не настолько популярны, как сам припев. Ну и исполнитель без него тоже никуда, потому что он настоящая суперзвезда, один из самых юных и самых богатых певцов Российской Федерации. Да-да, это уже полетели подсказки, но на самом деле они не сыграют важную роль, потому что победительница уже найдена. Напомню, что искусственный интеллект переделал известный хит в своем жанре. Сегодня это был немножко R&B, немножко такой вайб совершенно другой, потому что артист поет в поп-рок, в таком легком жанре. Ну, а вот в версии Иишки давайте вспомним. Перепел.

0: такое что-то прозвучало. Конечно, тут микс стилей, тут сложно даже мне разобраться, будучи с музыкальным образованием, но наши слушатели справились и догадались, кто эту песню спел, прислали ответы, победитель. Первый у нас, напоминаю, это число сегодня у нас победное. Слушаем оригинал.
1: Оригинал.

0: Да, конечно, это Ваня Дмитриенко, песня «Шелк». Правильные ответы были на 100%, друзья, вы молодцы, вы вспомнили, вы знаете и разбираетесь в современной музыке. Ну, а вот первое сообщение прислала девушка по имени Элла, последние цифры номера 5872. Элла, вы отправляетесь в развлекательный центр для всей семьи «Пиксиленд». Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и уникальный объект – самый большой стеклянный лабиринт в СНГ. «Пиксиленд», ТРЦ «Червинский», третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. Еще раз вас поздравляю с вами. Скорее всего, что в понедельник уже свяжется наш редактор. Ну а что, пятница, вечер. Никто не должен засиживаться в скучном, в таком, знаете, офисе, где не хочется работать, где все тебе говорит: уходи, иди домой, расслабляйся, встречайся с друзьями, проводи время со своей семьей. Ну, минимум можно посмотреть сериал и лечь на свой любимый диван, который уже вас приглашает. Ну, а я приглашаю потанцевать, потому что МВ Ремикс начинается на «Минской волне» буквально через несколько минут. Я же не прощаюсь, в начале следующего часа вернусь, расскажу, есть ли пробки в Минске, и разыграю еще билеты на выставку, которая продлится до 8 ноября «Небо, река». У микрофона Вика Красовская. Всем легкого, доброго и нескучного вечера.
1: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Всем привет! Пятница на связи, а значит, пришло время переключиться на правильную волну. Поздравляю, вы это сделали. У нас все готово для идеального старта выходных. Три трека, проверенных на громкость, драйв и способность заставить вас забыть про все лишнее. Приготовьтесь двигаться, потому что под эти хиты устоять невозможно. Даже ночью на кухне.
1: NV Remix.
0: Анна Асти. Ночью на кухне.

а приближение выходных, напротив, делает каждого из нас счастливее и добрее. И эти положительные эмоции переполняют настолько, что хочется кричать о них громче города. Не лето, Олег Майами, Леша Свик, громче города.

0: Мир устроен очень просто. Чтобы было не холодно, нужно двигаться. А чтобы было не одиноко, достаточно бывает подарить кому-то свою улыбку.
1: MV Remix.
0: Пицца. Улыбка.

0: Сегодня пятница, впереди выходные, а значит, есть время собрать себя снова в единое целое и отдохнуть душой и телом. Пользуйтесь моментом и держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: move up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop.
1: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
1: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
2: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь готовится к холодному периоду и что может измениться на рынке смартфонов.
1: Новости.
2: Промышленность Беларуси имеет ряд задач для выполнения. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Логойский район. Глава государства отметил, что отечественные предприятия создают ряд потенциально востребованных новинок. Например, речь шла о разработке отечественного пресс-подборщика. Такие аппараты помогают собирать и упаковывать солому сразу на полях. Как доложили Александру Лукашенко, прототипы машины активно испытывают. По некоторым характеристикам оборудование превосходит зарубежные аналоги. Все объекты теплоснабжения Беларуси готовы к работе в холодный период. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ. Как рассказали в ведомстве, ответственные организации и предприятия получили паспорта готовности в полном объеме. Документы выдали и практически на все жилые дома нашей страны. Бумаги еще получают лишь отдельные товарищества собственников и представители домов некоторых госструктур.
1: Новостям в мире.
2: Великобритания уменьшит некоторые выплаты на содержание беженцев из Украины. Об этом пишет издание The Guardian. По информации журналистов, речь идет о тех суммах, что государство перечисляет своим гражданам за размещение у себя украинцев. Компенсацию снизят более чем на 70%, примерно до $130 в месяц. Корректировки вступят в силу с начала года. В частности, правительство Великобритании предлагает своим гражданам брать с беженцев арендную плату, чтобы снизить издержки. К новостям регионов. Группу наркокурьеров задержали в Минской области. Правоохранители выяснили, что три молодых иностранца получали крупные партии запрещенного вещества. Преступники фасовали их и затем распространяли в различных местах центрального региона. В общей сложности у злоумышленников нашли 2 килограмма мефедрона. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. И в завершение выпуска. Рынок смартфонов может сильно измениться в следующие 5 лет. Так считают представители международной аналитической компании Counterpoint Research. Они отмечают, что память для телефонов все еще дорожает из-за влияния разработчиков нейросетей. Эксперты полагают, что высокая стоимость компонентов уменьшит общемировое производство недорогих смартфонов почти на 40%. К 2030 году. Потенциально речь идет о десятках миллионов устройств.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Вы слышите заветный позывной, это сигналю «Я вам», потому что Минск 7 баллов, друзья, пробки, сервис Яндекс, как всегда, самое актуальное, самое свежее выдает нам, и судя по тому, что вроде как, знаете, я бы не сказала, что очень много пробок, но достаточно много ДТП, поэтому и рейтинг так себе. Например, на проспекте Пушкина сразу 4 ДТП, начиная от проспекта Победителей на пересечении и доезжая до Пушкинской ближе непосредственно к улице Глебки. Друзья, будьте там внимательными. Ну и в центре города я вижу также ДТП на пересечении проспекта Машерова и недалеко от театра «Киноактер». Вот там трамвайные чуть дальше будут пути. И, естественно, на Сторожевской тоже пробка. Вот там случился затор. Еще очень-очень длинная пробка на пересечении Максима Богдановича и улицы Янки Купалы, а также улица Куйбышева стоит. Ну, в это время традиционно все это происходит. На площади Победы тоже имеется затруднение. На Захаровой, Киселева также вам привет. Улица Ленина вся стоит. Ну и далее, конечно, на улице Козлова и на улице Якуба Колоса. На Кольцевой, если я туда выеду, а я туда загляну, внешняя сторона, это Ждановичи. Друзья, ну там тоже сейчас не самое легкое, так скажем, движение, не самый правильный маршрут для вас, потому что, ну, постоите как минимум какое-то время. Ну, а если уж вы будете стоять, то оставайтесь вместе с «Минской волной». Впереди наша любимая и ваша обожаемая игра «Что не так у шефа», где я каждый вечер готовлю что-то вкусное, что-то необычное и добавляю что-то лишнее. На кону будет пригласительный на выставку «Небо-река». Я считаю, что это классное времяпрепровождение для всей семьи, для молодой пары, для людей, которые любят посещать мероприятия, которые наполнены смыслом, которые, кстати, больше никогда не повторятся, обещают организаторы, только до 8 ноября. Это уникальная возможность у вас есть. Ну и привет и поздравления тоже мы принимаем. Это Viber, Telegram 8029 10 10 307. Этой опцией воспользовался Алексей Шевченко. Написал: «Здравствуйте, Минская волна. Если можно, передайте, пожалуйста, привет Юле Монич». Алексей, ну, конечно же, я передам. Конечно, я Юлю Монич уже как родную знаю, потому что вы регулярно это делаете, и я считаю, что это хорошая привычка для всех наших слушателей. Не жалейте добрых слов, не ждите специального момента. Должен быть Новый год или день рождения. Ну, просто пятничный вечер, просто хорошее настроение. Ну, что может быть прекрасней? В общем, оставайтесь вместе со мной. Меня зовут Вика Красовская. Никуда не переключайтесь.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Я вот чувствую, что вы находитесь где-то в хорошем, уютном месте, как минимум в своем автомобиле, ну а как максимум уже добрались до своей уютной квартиры. Для того, чтобы еще вечер этот стал более ярким и многогранным, предлагаю поучаствовать в игре «Что-нибудь так у шефа» и выиграть 2 билета на выставку «Небо-река». Это, кстати, последний сезон в Минске. Она больше не повторится, до 8 ноября продлится, поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть, что опоздали. Небо-река — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки. Играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. У меня в руках 2 билета. Раз уж Дом экспериментального искусства приглашает на выставку «Небо-река», то я предлагаю проэкспериментировать сегодня на своей кухне. Раз уж, знаете, летняя погода так и манит и хочет, чтобы мы чуть-чуть продлили ее, многие сейчас мониторят туры на Мальдивы, поскольку без виз случился вчера, новость такая хорошая вышла. Кто-то планирует отдых в Эмиратах, а кто-то полетит в Египет. И сейчас, правда, суперсезон, здорово там можно провести время. И я решила, раз я не еду в Египет, как в известном меме, почему я не еду, то давайте приготовим легендарный египетский сладкий гулеш. Да, это десерт, а он может даже конкурировать с известной пахлавой. Там есть особенности. В общем, не буду раскрывать сейчас все карты, достаточно того, что это сладкое блюдо. Я по традиции добавлю что-то лишнее. Ваша задача — догадаться и прислать ответ либо в Viber, либо в Telegram. Номер неизменный 8029-1010-307. Первое сообщение с правильным ответом будет победным. Еще раз напоминаю, я добавляю вообще что-то не из этой оперы. Давайте делать погромче приемники и слушать внимательно.
0: Что не так у шефа?
1: Для приготовления сладкого гулеша нам понадобится тесто филла, классический заварной крем из молока, сахара, яичных желтков и крахмала, обязательно масло, обязательно нам нужно холодный сироп из сахара, лимонный сок и молодой пожитник, что не входит в классический состав сладкого гулеша.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
4: на сайте бутикавто.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: шефа.
1: Не знаю почему, но мне хочется в пятницу немножко поумничать. Ну а что, если в понедельник это не случилось, давайте сделаю это в пятницу. Напоминаю, игра «Что не так у шефа», где я готовила не просто блюдо, а блюдо, которое принесет нас как минимум в жаркий Египет. Называется «Сладкий гуляш». Несмотря на то, что созвучно с гуляшом привычным, да, многие путают. И в Египте слово «гуляш» называют само тесто фила, из которого сейчас многие блогеры готовят и десерты, и основные блюда. И египтяне делают из него, естественно, как мясные слоеные пироги, так и потрясающие сладости. По сути, гуляш очень похож на пахлаву, но египтяне считают его более утонченным. Ну, каждый, как говорится, хвалит свое болото. За счет нежного заварного крема внутри он получается менее приторным и буквально тает во рту. Но главный секрет, если вы решите сегодня вечером приготовить гуляш у себя на кухне, это контраст температур. Нельзя поливать горячий пирог горячим сиропом, как бы это ни звучало масло-масляное. Иначе он превратится в кашу, а пирог должен быть с пылу с жару, а сироп ледяным из холодильника. Вот, пожалуйста, полезной могу быть, умею, практикую. Но я, конечно же, добавила что-то лишнее, когда готовила на своей виртуальной кухне в игре «Что не так у шефа» – лишний ингредиент. Многие догадались. Мне кажется, ни одного неправильного не было сообщения, несмотря на то, что я неправильно прочитала слово, ну, точнее, словосочетание. Я сказала, что лишним был, в общем, молодой пожитник, а там надо было сказать молотый пожитник. Но суть не меняется, правда? Молодой пожитник или молотый? Может быть, он молодой и молотый. В общем, это тема для размышления на ближайший вечер. Ни о чем серьезном мы больше думать не будем. А имя победителя я назову. Алиса. Последние цифры номера 0371. Именно Алиса со своим сказочным именем отправляется на выставку «Небо-река». Обязательно приходите. Это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой и прогулка на лодках. И просто сказочная атмосфера. Алиса, я уже представляю ваши фотографии, ваше настроение. Пройдет это все и уже идет давным-давно с весны. В Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. Я же с вами не прощаюсь. Как всегда, на десерт я оставляю не только гуляш египетский, но и что там подавали на десерт в США, потому что туда прилетал сам Си Цзиньпин. И там тоже был, кстати говоря, десерт. Какой, расскажу подробности буквально через несколько минут.

теперь минутка высокой политики на МВ Радио, в которой еда и юмор решают все. Дональд Трамп устроил королевский прием председателю КНР Си Цзиньпину, который прибыл в США с государственным визитом. Началось все с экскурсии по Белому дому. Трамп решил показать гостю президентскую аллею славы с портретами всех американских лидеров. И тут случилось непредвиденное. Вместо портрета Джо Байдена на стене красовалось изображение авторучки с его подписью. А Трамп тонко намекнул, что его предшественник далеко не всегда сам понимал, что подписывает. Шутка зашла на ура. Си Цзиньпин оценил юмор и долго смеялся. Как говорится, дипломатия – это когда ты улыбаешься, даже если шутка американская. Но самое интересное – это меню торжественного ужина, которое лично составляла первая леди Мелания Трамп. Там настоящий кулинарный мост между Вашингтоном и Пекином. Гости угощали тыквенным супом, дикими грибами, сибасом в кунжуте и традиционной китайской капустой бок чой. Ну а на десерт подали фирменное мороженое с медом, который собрали прямо из ульев Белого дома. Судя по всему, пчелы в администрации Трампа тоже работают на благо американской дипломатии. Ужин прошел под живую музыку военных ансамблей и знаменитого тенора Кристофера Мачио. В общем, визит Си Цзиньпина в США продлится, кстати, до субботы. Ну а мы на МВ Радио надеемся, что вот после таких сладких приемов станет вообще на планете Земля все еще лучше, веселее, ярче. Поэтому, знаете, в преддверии выходных я вам желаю вкусно поужинать, здорово провести эти дни. И вообще, чтобы на вашем столе, ну, как минимум, были те блюда, которые были в Белом доме. Ну, а как максимум, вообще все, что вы себе загадаете, оно обязательно исполнится. Ну, а я с нетерпением жду в студии Артема Титова. Он расскажет еще более актуальные новости. Вы тоже их послушайте. А я напоминаю, что еще целый час проведу вместе с вами. Будем обсуждать вечер пятницы, как вы ее проводите у себя дома на диване, либо планируете куда-то отправиться и куда, обязательно напишите Viber, Telegram, обязательно проголосуйте в Инстаграме, потому что, мне кажется, лагерь отдыхающих на диване

0: тех, кто планирует потанцевать, думаю, разделите сегодня, потому что не стоит себе отказывать в удовольствии, особенно этим дождливым сентябрьским вечером.
1: Как дома шоу на МВ-радио.

0: реклама на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Наши на «Минской волне».

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем Америка договорилась с Китаем и какую пищу не стоит есть слишком часто.
0: Новости.
1: Президент Беларуси получил подарок в рамках рабочей поездки в Логойский район. Это произошло во время посещения главой государства одного из предприятий холдинга «Амкадор». Александру Лукашенко передали два универсальных погрузчика. Один из них является уменьшенной копией стандартной машины. Политик поблагодарил энтузиастов за такой подарок и отметил, что малый погрузчик выставят во Дворце независимости. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин совершил рабочую поездку в Витебскую и Минскую области. Так, в северном регионе глава правительства изучил темпы благоустройства земель и развития инфраструктуры на приграничных территориях. Затем руководитель посетил одну из производственных площадок агрокомбината «Дзержинский» в Крупском районе. Там возводят новые структуры для разведения птиц. Премьер-министру доложили о ходе работ и готовности объектов.
0: К новостям в мире.
1: США и Китай заключили новую торговую договоренность. Об этом сообщают власти Соединенных Штатов. Согласно последней информации, две страны договорились не облагать дополнительными пошлинами некоторые товары. Предположительно, речь идет об отдельных видах сельхозпродукции и медоборудования. Такие позиции не будут подпадать даже под новые сборы и ограничения обоих государств. Подробности обещают сообщить в начале следующей недели. Новостям регионов. ЖКХ Минской области подготовила более 450 единиц техники для работы в холодный период. Об этом сообщили в самом объединении. В ведомстве подчеркнули, что речь идет в том числе о машинах для уборки снега и льда. Ответственные предприятия также активно создают запасы песко-соляной смеси. И в завершение выпуска. Регулярное употребление жирной пищи может негативно влиять на здоровье глаз. Так считает группа ученых из Германии. Они проводили эксперимент на грызунах. Их кормили пищей с высоким содержанием жиров в течение нескольких месяцев. Оказалось, что у животных ухудшилось состояние сосудов в сетчатке. Также в тканях глаз усиливался дефицит кислорода и воспалительные процессы. Вместе с тем ученые отмечают, аналогичный эффект жирной пищи на людей еще нужно доказать в новых исследованиях.
0: Новости компании.
1: Новый выпуск программы «Все как у людей» покажет жизнь бекасов, куниц, горлиц, оленей и бобров. Свидания, школа, семейные заботы, работа и запасы на зиму. Неужели все это происходит в лесу? Именно так. У природы свои правила, но все как у людей. Смотрите программу завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 58 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Пятница, вечер, время, когда рабочие чаты официально засыпают, а мы с вами просыпаемся. У микрофона Вика Красовская, это МВ Радио, да, на календаре 25 сентября. Не такой уж идеальный осенний вечер, да, дождь идет, немного похолодало, но мой философский вопрос, который прямо сейчас делит планету на два лагеря. Пятница – это тотальный движ или все-таки ленивый дом? С одной стороны, душа требует танцев, караоке до утра, встречи с друзьями. А с другой стороны, уютный плед, доставка еды и сериал манит с невероятной силой. Давайте взвесим все за и против. Вот вы, опять же, еще, конечно, влияет возраст. Раньше, например, по выходным я дома, в принципе, никогда не была. Потом, как говорится, повзрослела и, естественно, захотелось больше тишины. Но плюсы все-таки в движении и желании выгулить новый наряд, встретить друзей, выплеснуть весь стресс за неделю на танцполе. Ну, это святое. А, в общем, против тоже есть вариант, потому что в субботу вам будет не очень хорошо, и чувствовать вы себя будете не таким бодрым, как вечером в пятницу. А вот находясь дома, вы получите ту самую перезагрузку, тишину, экономию в том числе, и на утро приятное такое ощущение, что вы выспались и отдохнули. Но при этом накатить на вас может то самое чувство одиночества, которое откроется, вот когда вы зайдете в соцсети, а в сторисе там хе-хе, вечеринка продолжается, мы куда-то идем, куда-то бежим, и вам станет немножко грустно, почему не вы там находитесь. В общем, друзья, пишите, голосуйте в соцсетях, у нас в Инстаграме есть опрос. Вы уже выбегаете в кроссовках и для вечеринки специально наверняка у вас есть, либо в мягких домашних штанишках, наслаждайтесь этим вечером. Пишите, как всегда, все интересные сообщения прочитаю в эфире. 8029
0: 1010 307. Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Добрый вечер, кто проводит эту субботу. Хотела сказать я, точнее, вечер пятницы на Минской волне. Да-да, я уже немножечко в субботе, потому что планируешь, уже что-то думаешь, чем заниматься. Ну, а я, как всегда, читаю ваши сообщения, потому что я задала такой вопрос и зарядила опрос в нашем инстаграме «Движ или дом?». Куда вы отправитесь сегодня, на свой любимый диван или куда-то на вечеринку? И мнения, конечно же, разделились практически поровну. И вот начинаю читать я сообщения от Олега. Написал, что он из Малиновки. Пишет коротко и ясно. Вика, какой дом? Пятница создана для караоке. Мы с друзьями уже на низком старте заказываем такси. Домой вернусь в субботу. Обещаю. Ну, Олег, вы там поаккуратнее с микрофоном в караоке и связки поберегите, потому что вечеринка, она, знаете, бывает коварной, что и в субботу, и в воскресенье будете чувствовать себя ну так себе. А вот Марина голосует за уют. Однозначно дом. Купила ведерко мороженого, включила режим «Не беспокоить» и собираюсь пересмотреть все сезоны любимого шоу. Мой идеальный движ – это доползти от дивана до холодильника. Марина, звучит как план идеального преступления. Ну, давайте еще одно сообщение прочитаю от Дмитрия. Ребят, я за компромисс. Сначала домашний ужин с женой, а потом движ на дачу закрывать сезон. Так что у меня домашний движ. Ну а что, дачу тоже, кстати, надо в порядок приводить. И вообще альтернатива домашний движ почему-то у меня сегодня нигде не прозвучала. А это же выход, а это же тоже событие. Можно же и с соседями тоже какую-то чайно-кофейную церемонию провести. Ну а что, тоже планы. Пишите 8029-1010-307, голосуйте в инстаграме, я подведу итоги, кого все-таки у нас будет в большинстве.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvo.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Пришло время финала нашего интерактива, и пятничный батл на МВ-радио подходит к завершению. Ну, я, как всегда, у микрофона вместе с вами, и финальная порция текстовых шедевров должна прозвучать, и я уже подведу, так скажем, общий промежуточный, как минимум, итог для этой пятницы. Катерина делится жизненным. Вик планировала дикий движ, сделала макияж, примерила платье, в итоге легла на минутку на кровать и проснулась через час. Мой организм сам выбрал вариант «дом». Против природы не попрешь. Ну, Кать, это называется классическая взрослая пятница. Ну, я тебя точно понимаю. И вот финальный аккорд от Сергея. Движ — это молодость, дом — это мудрость. Это прям высечено где-то дома у вас, Сергей. Я сегодня невероятно мудр. И, друзья, ну, я, знаете, считаю так. Где бы вы ни проводили выходные? В шумном клубе, в обнимку с подушкой. Главное, чтобы вам это было в удовольствие. Поэтому слушайте «Минскую волну», подписывайтесь на наши соцсети. Почему-то вот тоже исключили этот момент зависания в рилсах, а у нас на «Минской волне» много чего произошло и за эту, и за прошлую неделю. Например, приезжал сам мистер Президент, это тот самый, который спел «Коко Джамбо», вышло интервью, зайдите на YouTube, обязательно посмотрите, поставьте лайки, прокомментируйте, потому что, ну, такие мировые звезды не часто приезжают к нам в эфир, не часто попадают на YouTube-каналы. В общем, есть чем гордиться, есть что рассказать. Ну, а я через несколько минут вернусь и расскажу, что за погода планируется в Минске и на территории нашей страны уже завтра.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Новое радио. О погоде.
1: О погоде от Белгидромета на завтра, 26 сентября. На большей части территории республики пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный и умеренный. А местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 5-11, максимальная днем от 11 до 18 градусов тепла. В городе Минске ночью от 8 до 10 градусов. Также ветер 4-9 метров в секунду. Возможен дождь. Ну и днем воздух от 12 до 14 со знаком плюс. И возможен дождь, поэтому не забывайте брать зонтик, слушать радиостанцию «Минская волна», находить нас в приложении «Радио Плеер Беларусь», добавлять в избранное. Ну и не забывайте о том, что «Как дома» шоу в понедельник с 17 до 20.00 обязательно продолжится, чтобы сопроводить вас с работы домой, ну и в целом поднять настроение. С вами на протяжении трех часов была я, Вика Красовская. Всем классных выходных. Пока!

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне».
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию, днем от 12 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию, днем от 12 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию, днем от 12 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская волна.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию, днем от 12 до 16 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио.